И дельтапланы крылышками бяк-бяк-бяк-бяк. И, что хорошо, воробушки им не страшны. Валерий Леонтьев на Ретро-ФМ, 3 часа и 17 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Доброй ночи. Здравствуйте, друзья. Расскажу по большому секрету, что интересного на Ретро-ФМ прозвучит в ближайшие минуты. Услышим Юрия Антонова, Эрос Рамаццотти и мелодию от Эннио Морриконе. Думаю, всем понравится.

0: этой песне слово «да», оно очень жизнеутверждающее и вообще позитивное. Ну, с позитивом у нас дальше все будет связано, а пока расскажу. Вахтанг Кикабидзе на Ретро-ФМ в 3.42, дальше Сабрина, Синяя Птица и Якида.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Вечеринка. Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Ровно в 21.00. Вечеринка «Ретро-ФМ».

Ну, думаю, мальчишкам и девчонкам сейчас приглашение потанцевать, развлечься и вообще время хорошо провести, приглашение не актуально, потому что все-таки спят, ну, по крайней мере, те, которые живут по московскому времени и рядышком. А вот их родителям, я думаю, можно. Можно предложить уже отправляться на утреннем экспрессе в направлении доброго, бодрого утра. Друзья, приглашаю, присоединяйтесь. Через 4 минуты начнем.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Москве уже, друзья, сели, поехали. Утренний экспресс начинает свое путешествие. Приглашаю.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: С ним везет целый день.

0: 4.06 в столице. Это CCKH на Retro FM в начале нового часа. Меня зовут Андрей Мариев, и я рад поприветствовать вас на борту утреннего экспресса. Первая станция «Гороскоп».
1: «Гороскоп» на Retro FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 17 июня, среда. День будет наполнен теплом и желанием быть рядом с близкими. Овны. Сегодняшнее утро – хорошее время для налаживания контакта с родственниками. Тельцы. Если вам захочется сделать пространство более эстетичным и уютным, не отказывайте себе в удовольствии. Близнецы. Сегодня потратить деньги на себя – это будет не только уместно, но и приятно. Раки. Посвятите время подведению итогов своим делам и выделите то, что получилось особенно удачным. Львы. Вечером захочется выделиться. Позвольте себе быть яркими и заметными. Девы. Разговор о будущем легко перейдет от мечтаний к реальным шагам, если только вы этого захотите. Весы. Решения вашего начальства могут быть тяжелыми, но они приведут к новым вершинам. Скорпионы. Желание охватить все и сразу лучше направить в одно конкретное направление. Стрельцы. Вам, возможно, потребуется найти компромисс между противоречивыми решениями. Козероги. Первая половина дня подарит возможность прийти к соглашению на взаимовыгодных условиях. Водолеи. Вечер проведите в компании любимого человека. Рыбы. Уделите время спокойному и неторопливому общению с детьми. Они будут рады вашему вниманию.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

Четверть пятого утра в столице, друзья, это утренний экспресс. Вот так вот кажущаяся неспешность. На самом деле все только начинается. Потом, ух, как помчимся, что там олени. Так вот, в пути исследования чем займемся? Гороскоп уже пролистали, вскоре ознакомимся с ежедневником, а начиная со следующего часа будем делиться друг с другом позитивом. Друзья, присылайте, пожалуйста, ваши сообщения позитивные, позитивного характера, и за это автору лучшего, самого позитивного сообщения от Ретро-ФМ будет выдан подарок тостер. Ну и, разумеется, все это будет сопровождаться вашей любимой музыкой, которая звучит здесь, на Ретро-ФМ, в любое время суток. Андрей Мареев, Ретро-ФМ. Всем доброго утра.

0: 100 балерин начинают свою утреннюю разминку, а я гляжу на часы, 4:30 в Москве. Самое время ознакомиться с ежедневником.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Интересные истории про этот день.
0: Итак, сегодня 17 июня, год 2026, на календаре среда. День рождения сегодня отмечает актриса театра и кино, народная артистка России Александра Захарова. Всенародная популярность к ней пришла благодаря ролям дворовой девушки Фимки в комедийном фильме «Формула любви» и аферистки Александры Рукояткиной в детективе «Криминальный талант». Сейчас в фильмографии Александры Захаровой более 20 ролей и множество образов, созданных на сцене театра. 17 июня в 1880 году в Москве начался первый в российской истории Пушкинский праздник. Продолжался он 4 дня. Среди высоких гостей были член царской семьи, генерал-губернатор Долгоруков, дети Александра Сергеевича Пушкина с семьями, писатели Иван Тургенев, Федор Достоевский, Александр Островский, известный славянофил-публицист Иван Аксаков, историк Василий Ключевский, композитор Николай Рубинштейн и многие другие. Напомню, Пушкинский праздник проходит и в настоящее время имеет статус всероссийского. Он отмечается ежегодно 6 июня и известен также как День русского языка. В этот день, в 1970 году, ученый-изобретатель Эдвин Лэнд запатентовал первую полностью автоматизированную карманную камеру Polaroid. Фотографу было достаточно только зарядить кассету, навести объектив и нажать кнопку, а через минуту снимок был уже готов. Интересно, что первая партия чудо-изобретения для цветной съемки была раскуплена за один день. Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. Он был установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1994 году. Как все экологические праздники и дни, он призван обратить внимание всего населения планеты на экологическую обстановку, а в частности проводить мероприятия по охране засушливых земель. Ведь засуха приводит к уменьшению запасов влаги в почве, что в свою очередь приводит к снижению или гибели урожая.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро-ФМ.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры, вы отцы

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я поседею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

0: Но если женский персонаж этой песни, конечно же, конфетка, то мужской наверняка тортик должен быть. Аква на Ретро-ФМ, 4 часа и 42 минуты. Вот так вот с утра пораньше рекламируем нездоровый образ жизни, как минимум в питании. Ну а что поделать, что все такое вкусное, такое неполезное. Скоро рок-сет Абба и Юрий Шатунов на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Шоу «Дорогие гости»
3: на Ретро-ФМ.
2: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
3: Автор лучшего вопроса получает деньги.
2: «Дорогие гости».
3: Воскресенье, час дня.
2: Подробности на retrofm.ru.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
1: Утренний экспресс на Ретро FM.
2: Новый день.

0: еще рекомендую прислушиваться не только к сердцу своему, но и слушать Ретро-ФМ. Утренний экспресс, он, знаете ли, до хорошего доведет. Ну, как минимум, до доброго утра, друзья. Дуэт-рок-сет на Ретро-ФМ. 4:56. Всем желаю, во-первых, отличного настроения, самочувствия первоклассного, ну и просто простого человеческого доброго утра.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Вот что, скажите, что делать в 5 утра? Ну, конечно же, мчаться на утреннем экспрессе. Это Ретро-ФМ. Всем доброго утра.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: На пути в новый день.

0: Вот звонить сейчас, конечно, да, не рекомендуется, рановато еще для этого. А написать почему нет? Скорее всего, у человека на вибрашке стоит, а то и вовсе в режиме не беспокоить. Поэтому не побеспокоите, не разбудите, если он вдруг отдыхает. Татьяна Буланова на Ретро-ФМ в 5 часов и 6 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Я от души желаю вам доброго утра, друзья. И давайте ознакомимся с астрологическим прогнозом.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, 17 июня на календаре, среда. День будет наполнен теплом и желанием быть рядом с близкими. Овны. Это утро – хорошее время для налаживания контакта с родственниками. Тельцы. Если вам захочется сделать пространство более эстетичным и уютным, не отказывайте себе в удовольствии. Близнецы. Сегодня потратить деньги на себя будет не только уместно, но и приятно. Раки. Посвятите время подведению итогов своих дел, а также выделите то, что получилось особенно удачно. Львы, вечером захочется выделиться, позвольте себе быть яркими и заметными. Перья там воткнуть куда-нибудь. Девы, разговор о будущем легко перейдет от мечтаний к реальным шагам, если только вы этого захотите. Весы, решения вашего начальства могут быть тяжелыми, на то оно и начальство, но они приведут к новым вершинам, потому что начальство всегда право. Скорпионы. Желание охватить все и сразу лучше направить в одно конкретное направление. Стрельцы, вам, возможно, потребуется найти компромисс между противоречивыми решениями. Козероги, первая половина дня подарит возможность прийти к соглашению на взаимовыгодных условиях. Водолеи, вечер проведите в компании любимого человека. Рыбы, уделите время спокойному и неторопливому общению с детьми. Они будут только рады вашему вниманию.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Да, друзья, время уже 5:15, это означает, что любители позитивных сообщений, а к таковым я отношу очень большое количество людей, то есть всех вас, друзья, слушателей, пассажиров утреннего экспресса, слушателей Ретро-ФМ, я вам сообщаю, разумеется, по большому секрету, можно уже начинать присылать ваши сообщения о том, что хорошего в вашей жизни уже происходит, что вы намечаете хорошего, что у вас в планах, что, может быть, люди хорошие вас окружают, это уж 100%. Просто можно как-то им даже благодарность передать этим людям. Первый выпуск ваших сообщений, первое прочтение ваших сообщений я планирую через 20 минут. Автору самого позитивного сообщения, конечно же, отправится в качестве подарка от Ретро-ФМ тостер. Присылайте сообщение в наш канал в Максе и смски на номер 5533. Не забывайте, пожалуйста, друзья, в начале сообщения писать Ретро-ФМ. Ну и, безусловно, подписывайтесь и желательно. Вот очень прошу вас, указывайте номера телефонов, город, где вы проживаете, и фамилию. Это для того, чтобы ваш тостер, если вы его выиграете, отправился к вам безо всяких проблем. Ну что, поехали.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: С удовольствием делюсь, друзья. Ну, если не счастьем, то информацией совершенно точно. Во-первых, 5:30 в Москве, а во-вторых, самое время полистать ежедневник.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: Сегодня среда, 17 июня, год 2026. В этот день, в 1882 году, родился Игорь Стравинский. Русский композитор, дирижер, пианист, яркий представитель модернизма в музыке. По праву он считается одним из самых значимых деятелей мирового искусства 20 века. Его творчество, вобравшее в себя практически все ведущие направления и стили, по силе воздействия, масштабу и значению, сравнивают с творчеством Пикассо в живописи. День рождения сегодня, 17 июня, празднуют певица, народная артистка РСФСР Жанна Бичевская, актриса театра и кино, народная артистка России Александра Захарова, мексиканская певица и актриса Паулина Рубио, американский пианист, композитор и певец Барри Манилоу. 17 июня 1955 года свой первый полет выполнил первый советский реактивный пассажирский самолет Ту-104. Регулярные рейсы этого авиалайнера начались в сентябре 1956. В период с 1956 до октября 1958 года Ту-104 был единственным эксплуатирующимся реактивным авиалайнером в мире. В этот день, в 1940 году, в деревне Мещеры Горьковской области наблюдался интересный случай, даже явление – дождь из серебряных монет. Оказалось, что во время грозового дождя на территории Горьковской области был размыт клад с монетами. Проходивший поблизости смерч поднял монеты в воздух и выбросил их у деревни Мещеры. Всего выпало около 1000 серебряных монет. По народному календарю на Руси в этот день следили за приметами. Если в этот день шел дождь, значит, он затянется на несколько дней. А если из монет? То также это предвещало, что в лесах будет обилие грибов и ягод. Если много насекомых, к теплой погоде. А если совсем не слышно птиц, то в ближайшие дни ожидаются сильные осадки. Именины сегодня отмечают Иван, Мария, Митрофан, Петр, Ростислав и Софья.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Ну, поехали. 5:42 в столице. Самое время делиться позитивом. Александра из Владивостока пишет: «Мы с детьми поселились на даче в сезон туманов. Живем сейчас на острове Рейники, это Владивосток. Туманы — какая-то особенная магия. Будто весь мир становится тише, уютнее и создан только для нас. Утро начинается с мягкого приглушенного света. Не видно даже деревьев вокруг дома. Дети с удовольствием бегают босиком по траве и пытаются не пускать в дом мокрую собаку. Она все равно проскочит, и от этого еще веселее». Александра, ну, слушайте, так здорово описываете. Даже самому захотелось, чтобы в моей жизни был вот такой дом на острове с туманами. Красота. Так, Ольга пишет: «Доброго утра всем». Пишет Андрей: «Сегодня поспела биологически активная добавка. Эх, как сегодня поработаем». Как загадочно вы говорите, Андрей. Так, как приятно и радостно просыпаться с улыбкой и приятным взглядом любимого. У нас праздник. 37 лет совместной жизни, пишет Ольга. И мне любимый преподнес сюрприз. Робот-мойщик окон. Как мило и как приятно. Теперь смогу больше уделять внимание ему и просто отдыхать». Ольга из Нижнего Тагила. Вот как здорово-то, а? Вот будьте как любимый Ольги, уважаемые товарищи мужчины. И себе то же самое говорю.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: 5:55 в Москве. Gypsy Kings на Retro FM в качестве будильника для тех, кому это нужно, ну или для тех, кому просто повезло услышать эту песню с утра пораньше, пробуждаясь.
1: Утренний экспресс на Retro FM.
2: Навстречу новому дню.

0: Ну-ка, все вместе. 6 утра в столице. Доброго утра скажем друг другу. Доброе утро.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Всегда вовремя.

0: На всякий случай с утра пораньше поработаю с занудой. Слишком много сладкого вредит здоровью, друзья. Так что аккуратнее, не переборщите. Хотя в музыкальном эквиваленте это менее вредно. Рок-сет на Ретро FM в 6.06.
1: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 17 июня, среда, день этот будет наполнен теплом и желанием быть рядом с близкими. Овны, это утро. Хорошее время для налаживания контакта с родственниками. Тельцы, если вам захочется сделать пространство более эстетичным и уютным, не отказывайте себе в удовольствии. Близнецы, сегодня потратить деньги на себя будет не только уместно, но и приятно. Раки, посвятите время подведению итогов своих дел и выделите то, что получилось особенно удачно. Львы, вечером захочется выделиться, позвольте себе быть яркими и заметными. Девы, разговор о будущем легко перейдет от мечтаний к реальным шагам, если только вы этого захотите. Весы, решения вашего начальства могут быть тяжелыми, но они приведут к новым вершинам, на то оно и начальство. Скорпионы, желание охватить все и сразу лучше направить в одно конкретное направление. Стрельцы, вам, возможно, потребуется найти компромисс между противоречивыми решениями. Козероги, первая половина дня подарит возможность прийти к соглашению на взаимовыгодных условиях. Водолеи, вечер проведите в компании любимого человека. Очень хороший выбор. Рыбы, уделите время спокойному и неторопливому общению с детьми. Они будут рады вашему вниманию.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Рубрика «Позитив» вновь в эфире, друзья. Утренний экспресс «Ретро-ФМ» продолжает делать утро еще бодрее и еще добрее. Пишет Ксюша, которая вчера выиграла у нас тостер, говорит, позитива хватает еще и со вчерашнего дня. Не выветрился весь и теперь жду, когда тостер доберется. Оксан, я вас поздравляю и я очень рад за вас. В Севастополь доберется тостер, я думаю, быстро. Так, пишет Алексей. Доброе утречко, Петербург. Всем хорошего настроения, прекрасного дня. И вам тоже. Позитивного утра всем желает Екатерина. Сегодня среда, а это маленькая пятница. Просыпаемся, улыбаемся новому дню и слушаем Ретро-ФМ. Передаю привет своим коллегам Олегу и Юре, которые рядом уже 3 года. Вы лучшие. А мы вчера, наконец, купили сабборд. Теперь будем всей семьей сплавляться по воде и получать удовольствие. Чего и вам желаю, друзья, получать крутые эмоции от того, о чем вы давно мечтали и хотели попробовать. Екатерина из Омска. Екатерина, ну вы только осторожность. Правила техники безопасности придумывали не дураки. Так, Андрей Андреев пишет. Доброе утро, Ретро-ФМ. Работаю в такси в славном городе Красногорске. Спасибо вам за то, что вы есть и дарите людям каждое утро позитивное настроение. И мне в том числе. Я каждое утро беру старт настроения от вас и тоже стараюсь дарить людям, которых везу утром на работу, и очень приятно, когда выходят, улыбаются и говорят, и как говорится, тебе приятно, значит и мне приятно. Это здорово. Андрей, продолжайте в том же духе, и мы будем тоже продолжать в том же духе. Я уверен, вот в тандеме мы постараемся как-то исправить ситуацию в мире. Так, утро добрым бывает 100%, пишет Надежда из Альметьевска. Я сейчас проснулась и сначала подумала, что не выспалась, а потом вспомнила, что в отпуске, и вдруг как выспалась. Столько дел, которые к отпуску накопились. Все надо успеть за 2 недели. Какой тут спать? Вот действительно, куча дел, какой тут спать? Друзья, автору самого позитивного сообщения, напомню, по итогу достанется тостер.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена.
2: Реклама.

0: Где-то слышен сигнал SOS, на помощь мчится утренний экспресс. Конечно же, поможем в том, чтобы сделать утро по-настоящему добрым. Абба на Ретро-ФМ в 6.30. Пока же, друзья, давайте ознакомимся с ежедневником.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Интересные истории про этот день.
0: Итак, на календаре среда. Июнь, 17 число, год 2026. День рождения сегодня отмечает актриса театра и кино, народная артистка России Александра Захарова. Всенародная популярность к ней пришла благодаря ролям дворовой девушки Фимки в комедийном фильме «Формула любви» и аферистки Александры Рукояткиной в детективе «Криминальный талант». Сейчас в фильмографии Александры Захаровой более 20 ролей и множество образов, созданных на сцене театра. В этот день, в 1940 году, в деревне Мещеры Горьковской области наблюдался интересный случай. Дождь из серебряных монет. Оказалось, что во время грозового дождя на территории Горьковской области был размыт клад с монетами. Проходивший поблизости смерч, мимо проходил, поднял монеты в воздух и выбросил их у деревни Мещеры. То-то крестьяне обрадовались. Всего выпало около 1000 серебряных монет. Ежегодно 17 июня отмечается праздник, посвященный традиционному и популярному русскому напитку. Сегодня день русского кваса, а не того, о чем вы, возможно, подумали, друзья. Этот продукт с тысячелетней историей стал в России национальным достоянием, широко известным за пределами нашей страны, где о его целебных свойствах и необычном вкусе ходят настоящие легенды. В ряде российских регионов в честь праздника организуются различные просветительские и кулинарные мероприятия. Проходят ярмарки, фестивали, лекции и мастер-классы, где посетители могут попробовать различные сорта кваса, блюда, приготовленные на его основе, узнать о его истории и традициях. День русского кваса – отличный повод, чтобы познакомиться с традициями и окунуться в атмосферу праздника. Вот, кстати, да, надо сделать сегодня окрошку. Окунуться, так сказать. А еще сегодня отмечается день приманивания муз. Не мух? Нет, муз. Всемирный день мусорщика, Всемирный день крокодила, День поедания овощей и День яблочного штруделя.
1: Путешествие во времени. Ежедневник. На Ретро-ФМ.

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя, скала.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно.

0: Позитив на Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Так, ну что, друзья, давайте ознакомимся с финалочкой, так называемой, с финальной порцией сегодняшнего позитива. Пишет нам Яна. Доброе утро, Ретро-ФМ. Пишу из прекрасного города Дрезна. Желаю хорошего дня вам и моей семье, то есть своей маме, мужу, дочери и проказникам, мальчишкам, а их у меня четверо. Ого-го! Вот такими огромными буквами говорю «Ого-го!». Пусть все запланированное непременно исполнится, жизненная энергия бьет через край, а вокруг нас будут только непременно приятные события и жизнерадостные люди. Знаете, Яна, целиком и полностью поддерживаю вас и ваш посыл, позыв и месседж, как нынче принято говорить. Ух, да, вот как-то под впечатлением я. Так, что у нас еще интересного? Планы такие: доработать работу и отправиться в лес на пару дней. Приметил неплохую поляну для того, чтобы отдохнуть от цивилизации, пишет Павел из Новосибирска. Ну, не знаю, за два дня отдохнуть от цивилизации. Вы знаете, Павел, это, наверное, вас цивилизация не сильно достала. Но в целом желаю хорошо отдохнуть. Татьяна из Воронежа собирается на работу под музыку Ретро-ФМ, и это добавляет ей настроение. А еще сегодня иду на концерт, делится планами Татьяна. Таня, желаю вам успешно поработать и, конечно же, отлично отдохнуть. Знаете же, есть совершенно замечательный принцип. Мы славно поработали и славно отдохнем. Вот, друзья, всего этого я и желаю вам. Так, а теперь самое главное, собственно говоря, из-за чего все затевалось-то. Кому у нас сегодня отправляется тостер? А тостер у нас отправляется через всю страну. Я бы даже сказал, через всю Евразию, в город Владивосток, а еще точнее на остров Рейники, где сейчас живет Александра. Она на даче там поселилась в сезон туманов. Мои поздравления вам, Александр, уж очень красиво вы все описали. Друзья, всем остальным желаю доброго утра и хорошего настроения под музыку Ретро-ФМ.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Реклама. Новый Джетур за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Джетур при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто. Ведь количество строго ограничено. Джетур Диалог Авто. На декабристов.
2: Стоимость указана за автомобиль Джетур Дэшинг 2026 года выпуска в комплектации Комфорт.
0: Не оферта.
3: Заправляйся снова выгодно. На АЗС Иликом снижение цен на топливо без компромиссов по качеству. Заезжай и убедись сам. АЗС Иликом.
4: Где участок выбрать?
5: Какой фундамент?
4: Какой кирпич?
5: Сколько это вообще стоит?
6: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
7: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
8: Летние скидки в Яхонт до минус 70%. И шок-цена от 6800 рублей за грамм золота 585-й пробы. Пусть это лето будет ярче вместе с Яхонт.
9: Сроки акции с 29 мая по 30 июня. Количество товаров ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.

0: Ну вот и я могу те же самые слова с тем же самым воодушевлением произнести. Пришли, родимые. Я про Сашу Светлова и Рит Субботину. Утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ начнется буквально уже через 4 минуты, а «Утренний экспресс» на сегодня свое путешествие завершил. Я, Андрей Мареев, с вами попрощаюсь. До встречи на выходных. Друзья, всем счастливо. Пока. Не болейте, не скучайте. Хорошего вам дня.
1: Навстречу новому дню.
2: «Утренний экспресс» на Ретро-ФМ.
3: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер южный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
5: Спонсор программы – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
6: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88» в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
3: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.

0: В моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Жарко. В Диалог Авто еще жарче. Весь июнь. Ликвидация большого склада Хавейл и Чанган по спеццене. А еще розыгрыш подарков на 1 000 000 рублей в честь дня рождения компании. Ждем в Диалог Авто на Горьковском шоссе 47, корпус 1.
1: Акция действует с 18 мая по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
3: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на etaji.com. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
4: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
2: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в Диалог Авто. Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК Диалог Авто на Декабристов 79. Не оферта.
5: Медел — это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Ищите уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в тренде.
7: Тренди.рф.
1: Бронь столов 225-44-33. Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
10: Телефон рекламной службы Retro FM 500 54 20.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: улице 7.00, а это значит, следующие минуты уже будут в компании с первой сменой на Retro FM. И, конечно, у нас сразу для вас есть актуальные новости. Вадим Ривман здесь. Доброе утро.
1: Обязательно с ними. Привет. Доброе утро. Итак, в Казани все готово к старту одного из ключевых политических событий года. Саммит «Россия-АСЕАН» откроет свои двери уже через несколько часов. В столицу Татарстана приедут делегации из всех 11 государств, которые входят в ассоциацию. Среди ключевых наших партнеров Юго-Восточной Азии – Индонезия, Таиланд, Малайзия, Вьетнам. При этом география гостей выходит далеко за пределы региона. На саммите ждут предприниматели из Китая, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов. В течение 3 дней участники обсудят вопросы безопасности, расширения торговых, энергетических и культурных связей. Росстандарт принял ГОСТ на дистанционное обучение. Он вступит в силу в ноябре этого года. В документе зафиксированы требования к учебным материалам, которые используются в процессе онлайн-образования. Они должны быть защищены авторским правом и при этом легко доступны для учащихся. В ГОСТе подчеркивается, что цифровая среда для обучения должна обеспечивать безопасность и целостность данных, а также предотвращать утечки информации. Мэр российской столицы сообщил об уничтожении еще 2 беспилотников в московском регионе. Около 3 часов ночи Сергей Собянин информировал о 10 сбитых украинских дронах, летевших в Москву. Напомню, что предыдущей ночью и утром над Подмосковьем были уничтожены 86 беспилотников. При атаках пострадали 6 человек. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа готова к мирным переговорам с Россией по урегулированию украинского конфликта. По словам Мерца, Украина и Россия, а также Европа и Америка должны сесть за стол переговоров. Одновременно канцлер ФРГ заявил о планах Европы усилить поддержку Киева и давление на Россию. Накануне на саммите G7 во Франции лидеры стран, входящих в это объединение, высказались за ужесточение санкций против России, в том числе путем новых ограничений в энергетическом секторе, а также за усиление поддержки Украины. На последнее, инженера в Китае уволили за общение с коллегами во время рабочего дня. В ходе судебного разбирательства компания предоставила более 10 записей с камер наблюдения. На них зафиксировано, что сотрудник периодически покидал рабочее место, разговаривал с коллегами, отвлекался на телефон. Инженер не согласился с обвинениями. Он заявил, что отходил за водой или в туалет. Разговоры с коллегами касались рабочих вопросов, а использование телефона он объяснил проверкой служебных сообщений. Суд признал увольнение незаконным, обязал работодателя выплатить бывшему инженеру компенсацию в $16 000. И еще назову курсы валют. На сегодня доллар 72 рубля 14 копеек, евро 83.73. А на Ретро FM стартует первая смена. С добрым утром!
2: Саша Светлов и Рита Субботина.
0: 3:08 в столице. Доброе утро. Что там, тоже рабочие сообщения проверяешь?
3: Нет, там распродажи, список прислали мне в 7 утра.
0: Ну, хотя бы чистосердечное оформил. Что ж, ребята, это Саша, Рита, это первая смена. Совсем скоро у нас будет вейк-контроль. Поделимся актуальными новостями. Классная тема сегодня будет, и такая очень даже съедобная. Ну, а начнем мы давайте с наших любимых хитов, проверенных временем.
2: Первая смена на Ретро FM.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Сегодня среда, 17 июня. День будет наполнен теплом и желанием быть рядом с близкими. Вторая половина даст возможность взглянуть на жизнь под иным углом и найти верное решение проблемы.
2: Овнам, сегодняшнее утро – хорошее время для налаживания контакта с родственниками.
1: Тельцы, если вам захочется сделать пространство более эстетичным и уютным, не отказывайте себе в удовольствии.
2: Близнецы, сегодня потратить деньги на себя – это будет не только уместно, но и приятно.
1: Раки, посвятите время на подведение итогов своим делам и выделите то, что получилось особенно удачно.
2: Львы, вечером захочется выделиться, позвольте себе быть ярким и заметным.
1: Девы, разговор о будущем легко перейдет от мечтаний к реальным шагам, но если только вы этого захотите.
2: Весы, решения вашего начальства могут быть тяжелыми, но они приведут к новым вершинам.
1: Скорпионы, желание хватить все и сразу лучше направить в одно конкретное направление.
2: Стрельцы, вам, возможно, потребуется найти компромисс между противоречивыми решениями.
1: Козероги, первая половина дня подарит возможность прийти к соглашению на взаимовыгодных условиях.
2: Водолеи, вечер проведите в компании любимого человека.
1: Рыбы, уделите время спокойному и неторопливому общению с детьми, они будут рады вашему вниманию.
2: 7.07, ребята, давайте сгадаем желание и проснемся.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: FM.
1: Все, ребят, просыпаемся. Первая смена на местах. Тихо не будет. А еще, наверное, что-то актуально. Свеженько, может, съедобно.
2: Конечно,
1: Маргарита?
2: Конечно, да, смотри, я все поняла. Почему я бесконечно смотрю вот эти охоты на распродажи, а ты даже не смотришь, потому что можешь себе позволить. Дело все в эффекте кофемашины. Угу. Ты же пьешь кофе, а я очень редко. Эх! А оказывается-то именно разговоры у кофемашины, ну вот такие, знаешь, такие...
1: Сам собой считается?
2: Нет, это не, пока нет.
1: У меня только такие пока.
2: Пока у тебя нет своей компании, нет.
1: Но мне есть куда идти, да.
2: Короче, в 30 раз быстрее люди находят работу именно за разговорами у кофемашины. Причем, знаешь, не с какими-то суперизвестными тебе знакомыми. Вот ты стоишь там, ты, Жень, пришел наш, и ты там что-то... Не-не-не. А если кто-нибудь такой идет мимо, а ты такой... В целом, как бы, дата свободно могу мероприятие провести. И тебе неизвестный человек такой, ой, слушай, давайте поговорим
1: или
2: об этом.
1: Девушка какая-нибудь идет, да, и просто, скажем, роскошно, да, и тоже сработало, да, что-то совпало, да?
2: Она такая, ну ты, конечно, шикарный.
1: Оба уже юбилей ведешь 30
2: да?
1: лет.
2: Да, да, поэтому, друзья, вот как надо искать работу, оказывается, и проект «Разговоры у кофемашины». Всем хороший кофе и хорошей работы.
0: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, ребята, сегодня праздник. Праздник с легкой долей патриотизма, но такого бродячего, живого и съедобного. Потому что сегодня день русского кваса. О, я с достаточной гордостью произнес
2: как
1: это.
2: Мне стало резко, да.
1: Ну, летом балуешься,
2: конечно,
1: позволяешь себе.
2: Конечно.
1: Нет, да и да.
2: Да, и да.
1: Вот а я вот, кстати, это воскресенье ездили, да, в парке аттракционов и увидел квасок. Я думаю, ну это знак. Вот, еще и когда...
2: Бросил 30... мелкого?
1: Да, мелкий еще полстакана выпил, поэтому... Там, как бы, да, там уже конкуренты появляются. Потому что, ну, судя по всему, это все-таки такая наша летняя традиция. Особенно вот есть какая-то романтика.
2: Особенно.
1: Не в каком-то вот, ну, кафе красиво. Там другие напитки надо брать. А вот здесь, когда или бочка стоит, да,
2: на
1: или какой-то
2: улице,
1: специальный, да, там как ларечек, и все. Ну, это прям душа туда бежит. Даже если пить почти не хочешь, а вот стаканчика, ну, как бы, не знаю, святое дело летом. Вот, мы сегодня будем говорить, я думаю, что не только про напитки, не только конкретно про квас, хотя мы его очень уважаем и отмечать будем обязательно. Но вот чем можно было бы похвастаться, когда вот вы приезжаете за границу? Мы говорим о еде. Вот, ну, может быть, еще о других фирменных напитках, да? Сразу говорю, мы понимаем, что есть очень фирменный алкоголь в нашей стране,
2: это
1: который тоже любят
2: знаю.
1: Везде. Да, но а, он вредит вашему здоровью, и б, поэтому, да, мы не сможем о нем говорить там постоянно. Мы и так все это знаем. Давайте о еде все-таки лучше поговорим. Может сформулировать, да, вот... каким-то, не знаю, предложением для иностранца, например. Мы вот опросы запустили иностранцев, чем угощать. Ты бы вот чем угостила?
2: Слушай, я вспомнила, у меня по выходным есть традиция. Я всегда, хотела бы сказать, леплю, но все знают, что это неправда. Заказываю ленивые вареники. Именно ленивые вареники. Ну, это великолепие какое-то. Я помню, мне бабушка делала, и я любила именно их. Поэтому я бы сказала, вот они, ленивые вареники.
1: Официальное отношение к пельменям озвучите, пожалуйста.
2: Нормальное, хорошее. Но мне почему кажется, что пельмени откладываются, а ленивые вареники нет.
1: Некоторые еще ставят под угрозу историю происхождения пельменей. Говорят, ой, да это все китайская версия, просто ее сделали русской, взяли
2: пельмени?
1: Слово пельмени. И так, да, там по-другому у них называется, намного сложнее. Но суть такова. В принципе, в китайских ресторанах, да, можно найти подобное блюдо. Но, тем не менее, мне кажется, наши пельмешки со сметаной, это тоже
2: это
1: что-то фирменное.
2: Вообще. А если еще лучок поджарить, ой, боже,
1: а
2: как
1: мне еще нравится,
2: вкусно.
1: Как иностранцы реагируют на холодец. Вот
2: холодец
1: это вообще что-то
2: вообще,
1: невероятное.
2: Да.
1: Но это мы считаем, что это пушка. А там, о боже мой, сколько мне заплатят за это испытание.
2: Слушай, подожди, а недавно завирусилось же, что, по-моему, да, что холодец помогает там и с коллагеном решить проблемки.
1: Конечно.
2: Полгода назад,
1: конечно,
2: по-моему, была
1: эта новость. Да. Если бы иностранцы только знали свои, да, что там, не знаю, пиццы, круассанчики и баварские колбаски сразу выбросили и взялись за наш холодец. Все, в общем, мы обозначили свои цели. Очень хотим, чтобы вы присоединились. Чем вы хвастаетесь, когда приезжаете за границу в плане еды? Ну, может, давайте так, можно, в принципе, еще какие-то традиции добавить, да, свои. Пишем в группе «Первая смена» ВКонтакте. Также можно в Максе оставлять свои.
2: Пишите во все соцсети, мы вас найдем.
0: Между тем, на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Jetour Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour Т1. Цена 3 520 000 рублей. Jetour Т1. Безгранично близко.
6: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».

0: квартиру сниму на суточный ром. 6+.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
3: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Зачисляй, хранит, рать! Зачисляй, хранит, рать!
5: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
6: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
9: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
10: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
11: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
12: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.

0: Всем привет! Точное московское 7:29. Маргарита, у меня к тебе личный вопрос.
1: Ой, давай.
0: Вот если бы тебе нужно было определить интеллект мужчины, ну так, сходу. Интеллект мужчины по его пристрастиям к фильмам. Вот какие бы фильмы ты посчитала умными и каких режиссеров ты бы поставила в топ? Вот он смотрит эти фильмы, значит он умник, значит он крутой.
1: Ну слушай, ты слишком
0: сложный. Пример, любые вот.
1: Ну,
0: хотя
1: давай,
0: бы жанр назови, какой.
1: Я бы, возможно, спросила про комедии,
0: да.
1: Потому что человек без чувства юмора, ну вообще в целом все комедианты достаточно умные люди.
0: Да.
1: Вот, и тогда у нас бы с ним, да, сходились интересы.
0: Ну, на самом
1: такие,
0: деле,
1: знаешь,
0: насчет
1: комедии
0: любимых.
1: Комедии имеется в виду не вот бабушка переоделась в дедушку, а такие какие-то хорошие. Такие базовые, знаешь, которые так уважают среди наших кругах.
0: Это ты в честь дня русского класса такими интонациями заговорила, да? Наша. В общем, мужчин чаще всего убирают девушек, которые смотрят комедии. Да, половина респондентов ответили. Еще 30% одобряют фантастику, романтические комедии. Женщинам симпатизируют партнер, которые предпочитают комедии, исторические фильмы.
1: Исторические, хорошо.
0: Тоже хорошо, интересно.
1: Спасибо за подсказку.
0: А теперь насчет режиссеров. Самый популярный, вот как оказалось, Тарантино. Да.
1: Молодец.
0: А также лидерами Эльдар Рязанов, Гай Ричи, Леонид Гайдай, Тарковский и Спилберг. Кстати, я водолазку, где моя эта водолазка, да, насчет грязных денег Гая Ричи, да, посмотрел я тут, ребята. Сам-то рекомендовал, ну, знаете, один раз можно посмотреть, а потом, возможно, после просмотра у вас будет выражение лица примерно такое, как у меня. И это выражение не «Вау, моя жизнь разделилась на до и после этого фильма Гая Ричи», а как бы, ну, местами недопонял.
1: Местами Гая Ричи.
0: Да, ладно. Ну, Гая Ричи в целом хорош. Просто, может быть, не конкретно в этом проекте оказался. Так что смотрите классные фильмы, ну и тем более наших классиков. Это, наверное, поможет вам наладить личную жизнь. Время новостей. Вадим Ривман уже здесь.
2: Обязательно расскажу. Привет, доброе утро. Итак, в Крыму с сегодняшнего дня ограничили ночную езду на мотоциклах, квадроциклах и питбайках. Об этом напомнил глава республики Сергей Аксенов в своем канале в мессенджере Макс. Мототехники не должно быть на улице с 8 вечера до 6 утра. Цель мер, добавил глава республики, в обеспечении общественной безопасности, а также охрана военных, государственных и специальных объектов. В Евросоюзе начинается реализация первого этапа запрета на импорт российского газа. С сегодняшнего дня, в частности, начинает действовать запрет на поставки российского трубопроводного газа по краткосрочным контрактам. Регламент был окончательно утвержден Советом ЕС, напомню, в январе этого года. Он предусматривает полный отказ Евросоюза от импорта российского газа до конца 2027 года. Швейцария, между тем, присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза и внесла в ограничительный список 16 физических лиц и 7 юридических. Попавшие под санкции граждане и организации столкнутся с заморозкой активов. Для физических лиц также вводятся ограничения на въезд в Швейцарию и транзит через территорию этой страны. В списках Берна теперь главы молодежных ведомств Севастополя и ряда других российских регионов, а также педагоги и руководители детских организаций. В России хотят запретить продажу сувенирных банкнот. Речь идет о купюрах банка приколов, которые очень похожи на настоящие. Все больше случаев, когда мошенники расплачиваются такими деньгами. Должны быть надписи, которые говорят, что это сувенирные продукции, ни в коем случае не должны повторяться основные надписи, что это 100 рублей, 1000 рублей. Скорее всего, цветовая гамма должна быть немного скорректирована. Ну и самое главное, о чем говорит Центробанк, ее размер должен заметно отличаться от действующих настоящих банкнот. В Марокко арестовали девушку-блогера из-за слов о неудачном отдыхе в стране. Яс Наубель отказалась под арестом после публикации в соцсети ролика, в котором она негативно высказалась об отдыхе в Марокко. В размещенном видео Наубель подвергла критике деятельность местных правоохранителей. По ее словам, полицейские в Марокко выкачивают деньги с водителей женского пола. На ролик отреагировали сотни пользователей, но вот руководство Марокко обвинило блогера в клевете, оскорблении силовиков. В аэропорту Марракеш, откуда девушка собиралась вылететь во Францию, ее задержала полиция. И еще назову курсы валют. На сегодня доллар 72 рубля 14 копеек, евро 83,73. А на Ретро FM продолжается первая смена. С добрым утром!

0: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
1: На часах 7.37, бодрейшего утра всем, кто с первой смены.
2: Смотри, не обманул, а мог бы какой-нибудь фейк как вкинуть.
1: Это в моем стиле.
2: Сказал по фактам. Уже скоро будет 7.38, и также скоро будет наша игрушка «Фейк-контроль», друзья, где вам придется отличить фейки от фактов и за это получать подарки. У нас есть сертификаты в маркетплейс на 5, на 3 тысячи. И, конечно, наша любимая фирменная термокружка «Ретро ФМ». Звоните.
1: 23-24-88-3, код Москвы 495.
3: Реклама. Geely Cityray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely Cityray. Энергия города.
4: Получите выгоду в июне до 500 тысяч рублей. Подробности в Geely Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Выгода предоставляется по программе обмена авто и действует до 30 июня 2026 года.
5: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на etaji.com. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
6: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
7: Служба по контракту. Заработай до 7,5 миллионов рублей в год. Без посредников. Честные выплаты. Есть по отношению. Обучим. 8-800-222-59-00. Звони. Все твои проблемы с долгами и документами решим мы.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Фейк-контроль. Первые СМИ.
1: Доброе утро всем. Саша и Рита на местах. К нам присоединяется Ирина из Сочи. Здравствуйте, Ирина. Ирина, прием. Здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Доброе.
3: Добренько. Ирина решила немножечко так помучить. Помурыжить. Еще придут, еще спросят меня.
1: Ирина, как у вас в Сочи дела сегодня с утра?
2: Ой, замечательно. Небо чистое, все красиво, все цветет.
3: Как всегда.
1: Не хватает одного слова.
2: Приезжайте. Поют.
3: Да-да-да.
1: Действительно, если есть на свете рай. Ладно, Ирина, как это, от нашей легкой северной зависти, давайте перейдем к нашей игре, в которой вы можете выиграть либо термокружку от Retro FM, либо сертификат в Marketplace на 3 и 5 тысяч рублей. Будет зависеть от количества правильных ответов. Вы готовы?
2: Готов.
3: Так, у нас есть три темы. Пираты, ковбой и зубная паста. Что выбираем?
2: Давайте ковбои.
3: Приняли. Yes. Итак, первый факт. Классическая голливудская дуэль ковбоев один на один – это чистая выдумка режиссеров вестернов. Правда или ложь?
2: Ну, наверное, правда.
3: И это действительно правда. В реальности в городах Дикого Запада действовали жесточайшие законы о контроле над оружием. И вот при въезде в город любой приезжающий обязан был сдать пистолет шерифу.
1: Ну, в кино это романтично выглядит, что уж там говорить. Второй факт. Любимый напиток ковбоев – виски. Правда или ложь?
2: Ну, я думаю, что ложь.
1: Ложь принимается, это правильный ответ, потому что, вообще говорят, черный кофе. Ну, а если уж брать алкоголь, который вредит здоровью, то им больше пива нравилось. Да, виски, это вот тоже какая-то больше выдумка киношников.
3: Итак, третий факт. Многие ковбои не имели лошадей. Правда или ложь?
2: Я думаю, что правда.
3: И это?
2: Вообще нет, ложь.
3: Да.
2: Все-таки ковбой должен был иметь лошадь.
3: Значит, это ложь, правильно?
2: Ну да.
3: А это? Это правда. Вы первый раз все так хорошо сказали. Я уже хотел сказать 3 из 3. Но у нас будет 2 из 3, что тоже классный вариант. А реальность такова, что практически ни у кого из пастухов не было средств на содержание собственной лошади, а те, кто все-таки передвигался верхом, просто арендовали животные у хозяина
1: раньше. Какие-то удивительные истории про ковбоев. Не совсем они такие, какими мы их видели в фильмах. И, Ирина, тем не менее, вы очень круто шли по всему этому треку. И 2 из 3 – это сертификат на 3000 рублей. Красотка!
2: Спасибо большое.
3: Вы молодец.
2: Хорошего дня всем.
3: И вам, так,
1: и вам тоже.
3: Привет.
1: Огромнейший, просто обожаем этот город. Бритни Спирс врывается в первую смену. Вау.
0: Фейк-контроль.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня день русского кваса. Надо так, мне кажется, произносить название этого праздника гордо, четко. Ну и по существу. Мы сегодня выясняем, да, а чем еще можно похвастаться вот перед иностранцами из нашей кухни, может быть, наших напитков, чем угостить в первую очередь, да, мы же еще такие радушные люди. Поэтому делимся своими историями в социальных сетях. Можно в Максе писать, можно и в группе «Первая смена» ВКонтакте. Вот давайте с нее начнем. Здесь Андрей Беляков, Санкт-Петербург на связи. Ну, конечно же, жареной корюшкой. Фото прикладывает, но на фото, правда, салака, но под традиционную русскую плюмочку она тоже идет неплохо. Ну, Андрей точно знаток национальной кухни во всех смыслах этого слова.
2: Так, Наталья пишет, у меня мама делала блюдцевые пирожки. Это как чебуреки, но только не хрустящие, а мягенькие. Их есть классно с картофельным супом. Ну и так, конечно же, я еще любила с чайным. Может, с чаем имеется
1: да,
2: в виду?
1: Да, скорее всего.
2: Блюдцевые пирожки, прикольно, никогда не слышала.
1: А вот тут пироги с мясом предлагают. С капустой, например, с ягодами. А может, не только пироги, у нас же еще блины. Вот на праздник Масленицы, мне кажется, тоже очень интересный был приезд бы у людей, которые
2: конечно,
1: не привыкли.
2: Конечно, с красной коркой, с вареницем.
1: Представь, и корка, конечно. Да там с чем-то угодно. И сгущеночка, и красная рыбка.
2: Прекрати,
1: там просто
2: прекрати,
1: не остановиться.
2: Прекрати. Так, Вячеслав пишет, удивил гостей иностранных, приготовит самое вкусное жаркое в горшочках. А, это тоже
1: да.
2: же великолепие.
1: Ой, обожаю готовить. Да, есть прям фирменный семейный у нас рецепт.
2: Ты любишь готовить?
1: Горшочки, да-да-да.
2: А
1: там и мясо, картошечка, грибочки, помидорчики, томатная паста, лучок там. Ты что?
2: Тихо, извиняй, мы тут с кудрявым это, так смотрим на тебя.
1: Да, вы тут с кудрявым привозите эту духовочку, и тогда там на полтора часика поставим, будет у вас жаркое.
2: Я тебе точно говорю.
1: У него мультиварка, это другое.
2: Он может принести три гитары, мультиварку и горшочек, и все это в студию. Еще все
1: Причем
2: батут
1: это один
2: хочет.
1: И тот же агрегат. Гитара перестраивается в духовку, да-да-да. Потом из духовки рождается батут. В общем, все интересы Александра там в одной покупке на маркетплейсе. Ладно, ребятки, нашей всей командой продолжаем это утро вместе с вами. У нас обратный отчет еще будет. Там можно смарт-часы заполучить от Ретро-ФМ. А в первую очередь ждем ваших сообщений. Присоединяйтесь к нашему диалогу. Вот, обсуждаем сегодня не только русский квас, но и другие очень популярные, интересные темы, которыми можно было бы поделиться, например, с иностранцем.
0: Между тем, на Ретро-ФМ.
3: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода. На Ретро-ФМ.
4: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер южный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
5: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
6: Вот и строится уже четвертый дом жилого комплекса «Алтын-Яр». И со скидкой 700 тысяч рублей до конца августа. Дом мечты на берегу озера «Средний Кабан» с многоуровневым паркингом, собственным бульваром и площадками для отдыха и спорта. «Алтын-Яр». ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
9: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
10: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
11: Летние скидки в Яхонт до минус 70%. И шок-цена от 6800 рублей за грамм золота 585-й пробы. Пусть это лето будет ярче вместе с Яхонт. Сроки акции с 29 мая по 30 июня. Количество товаров ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.

0: Пятница, уже 8, да? Вот так быстренько летит это приятное утро с лучшими хитами, проверенными временем. Ближайшие минуты проведем с Вадимом Ривманом, у него есть новости.
1: Обязательно расскажу о них. Доброе утро, привет. Итак, Минпросвещение планирует включить фиджитал спорт в школьную программу. Об этом заявил первый замглавы Минпросвещения Александр Бугаев. По его словам, сейчас в пилотном проекте по фиджитал спорту принимают участие 59 школ. Апробация продолжится и в следующем учебном году. После этого ведомство оценит эффективность системы. Бугаев объяснил, что задача фиджитал спорта – это оторвать ребенка от компьютера и вывести его на улицу, мотивировать школьников совмещать компьютерные игры с занятиями традиционными видами спорта. Пациенты, пропустившие два приема без отмены записи, смогут записаться к врачу только лично в поликлинике. А об этом сообщает агентство ТАСС. Аналитики выяснили, что в Москве, например, 40% пациентов не приходят на запланированные приемы в поликлинике. Новые правила нужны, чтобы дать возможность другим людям записаться на освободившийся слот. Страны G7 договорились усилить поддержку Украины. В совместном заявлении говорится, что государства Большой Семерки намерены увеличить поставки Киеву средств ПВО, дополнительных систем и ракет-перехватчиков, а также вооружений большой дальности. Также G7 готова рассмотреть предоставление Украине льгот по лицензиям, которые позволят нарастить собственное военное производство. Участники саммита также заявили, что сейчас наступил подходящий момент для новых ограничительных мер против России. В заявлении отмечается, что этому способствует достигнутая президентом США договоренность об открытии Армузского пролива. Россиянам рассказали о повышении нескольких видов пенсии летом этого года. Об этом сообщил член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Гавырин. В частности, повышение может коснуться пенсионеров, достигших 80-летнего возраста, получателей пенсии с иждивенцами или подтвержденным северным и сельским стажем. В августе возможен пересмотр профессиональных доплат бывшим летчикам гражданской авиации и работникам угольной промышленности. Все перерасчеты, как отмечается, и надбавки будут производиться автоматически. Ну и последнее. В Индонезии попытка сыграть свадьбу вслепую обернулась неожиданным финалом. Молодожены впервые увидели друг друга только у алтаря, и при взгляде на невесту жених сначала пустил слезу, а потом потерял сознание, видимо, от радости. По местным традициям молодожены часто знакомятся только на свадебной церемонии, но как бы ни развивались события, понравятся молодые друг другу или нет, они все равно выйдут из зала мужем и женой, так что жениха в Индонезии быстро привели в чувство, и молодые расписались. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 72 рубля 14 копеек, евро 83,73. А на Ретро FM продолжается первая смена. Всем отличного дня!

0: 3 минуты 9 в столице. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: А ведь пацан почти спасся, да? Ага. Потерял сознание в ЗАГСе, думал, ну прокатит, сейчас меня вынесут, потом я хоба, там, не знаю, лицо чуть-чуть там подровняю, имя поменяю, и все нормально будет. А нет, по традициям Индонезии из ЗАГСа вы можете выйти только мужем и женой.
1: Хорошая традиция.
0: Если что, даже вынесем вас мужем и женой.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: 17 июня, среда. День будет наполнен теплом и желанием быть рядом с близкими. Вторая половина даст возможность взглянуть на жизнь под иным углом и найти верное решение проблемы.
2: Овны, сегодняшнее утро хорошо для налаживания контакта с родственниками.
1: Тельцы, если вам захочется сделать пространство более эстетичным и уютным, не отказывайте себе в удовольствии.
2: Близнецы, сегодня потратьте деньги. На себя это будет не только уместно, но и приятно.
1: Раки, посвятите время на подведение итогов своим делам и выделите то, что случилось, что получилось особенно удачно.
2: Львы, вечером захочется выделиться, позволить себе быть ярким и заметным.
1: Девы, разговор о будущем легко перейдет от мечтаний к реальным шагам, если только вы этого захотите.
2: Весы, решения вашего начальства могут быть тяжелыми, но они приведут к новым вершинам.
1: Скорпионы, желание хватить все и сразу лучше направить в одно конкретное направление.
2: Стрельцы, вам, возможно, потребуется найти компромисс между противоречивыми решениями.
1: Козероги, первая половина дня подарит возможность прийти к соглашению на взаимно выгодных условиях.
2: Водолеи, вечер проведите в компании любимого человека.
1: Рыбы, уделите время спокойному и неторопливому общению с детьми. Они будут рады вашему вниманию.
2: А главное, просыпайтесь с нами в классном настроении.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: 8.12 на столичных часах. В Москве погода налаживается, солнышко вышло, сразу такой бодрячок, настроение кайфа. Все для того, чтобы мы мыслили более креативно, Маргарита. Я говорю про всех людей, особенно тех, которые предпочитают прогулки. Потому что именно они помогают людям мыслить креативно. И об этом говорит официальное исследование австрийских ученых из университета Граца. В общем, они обнаружили, что реально прогулки повышают креативность. Там было 157 добровольцев. На протяжении 5 дней они нагрудные датчики носили вот для фиксации движения, да. И, в общем, у них была минута, им прислали задание, чтобы решить одну какую-то из креативных задач. Быстро подумать и отправить там картинку или текст с ответом. Так вот, анализ показал, что даже 10-15 минут умеренной прогулки, здесь не говорится про бег, отжимания или что-то еще, приводит к активации воображения. Да, ученые говорят, что креативность просыпалась не в момент прогулки, а спустя час после нее. Так что вот ты вышла, да, там в 8 утра прогулялась, после 9 берись за сценарий, пиши, действуй, удивляй.
1: Я правильно так понимаю, собрали креативщиков, значит, я даже представляю вот эту вот группу. Один с кокосом латте, другой в зауженных джинсиках, третий приехал на велике. Ну что, ребята,
0: а четвертый с квасом. Я из Ярославля, да, у меня другие традиции.
2: На ретро-ФМ.

0: на Ретро-ФМ.
1: Так, ну что, 8.16, ребятки, всем привет, это первая смена, Саша Арина, сегодня день русского кваса, мы обсуждаем не только этот гордый отечественный напиток, но и вообще, вот что у нас еще есть, о чем можно так гордо заявить, может быть, чем-то угостить, поделиться, мы говорим вообще не только про продукты но и блюда, но и, возможно, традиции отечественные, да, вот, которыми можно поделиться, а может даже как-то прорекламировать, чтобы все такие, вау, ничего себе у них здесь.
2: Наталья нам говорит, ну, доброе утро, ну, может, капустки квашеные предложите, я сразу же мой любимый фильм «Ширли Мырли». Капусточка, закусывайте.
1: А вот вообще, это... с оленей эта тема. Жил в общежитии, пишет Сергей Тверского университета со студентами из США. 89-й год. Особо не было разносолов, но научил их готовить борщ, салат оливье, лепить пельмени, печь пирожки. Слушайте, но вы выполнили важнейшую миссию, знаете, в огромном задании по обмену культурой. А что еще было? Американцы с их профессором были в восторге от блинов. Вот. И мелко нарубленных соленых груздей со сметаной и чесноком.
2: Да, господи, я сейчас захочу есть.
1: Ну, вообще-то да.
2: Так, Александр из Москвы нам пишет. Доброе-доброе утро всем слушателям и читателям Ретро-ФМ. Окрошкой, наверное, можно удивить. Главное определиться заранее, на квасе или на кефире. Кефире, да.
1: Кефире. А еще же есть, извините, айран. Тан, как заправочка, да?
2: Так, хорошо, дальше. Читаем. Оксана нам пишет, никогда не была за границей, ни раз в жизни не общалась ни с одним иностранцем. Но если бы довелось принимать в гостях иностранного гостя, то угостила бы его нашими северными калитками из ржаной муки. Я когда была в Карелии, мы ели эти калитки, это великолепно, очень вкусно. В начинках картошка, ягоды. Или творог или творог, как хотите. Горячие шанги с грибами, с кашей. А бабушка раньше пекла прямо в печке. А еще козули, пряники такие северные в виде фигурок животных или птичек. Так, я срочно захожу.
1: Слушай, ну здесь надо фиксировать
2: шанги.
1: Просто.
2: Просто я не знаю, что это.
1: Да, смотри, а я пока Александра вот сообщение прочитаю.
2: Я нашла очень быстро.
1: Чего, давай, рассказывай.
2: Но это такие, знаешь, как тоже пирожки такие, внутри с начиночкой, очень-очень вкусно.
1: И причем у всех они по-разному называются, да? Вот у всех народностей в разных регионах.
2: Блюдо
1: это очень интересно.
2: Блюдо русской кухни, коми, марийской, удмуртской кухни.
1: Вот,
2: изделие из пресного дрожжевого пшеничного теста.
1: Александр, а я буквально вчера завел речь о квасе со своим бразильским приятелем, указывая на бутылку. Он сказал, я знаю, что это, но вот так и не получилось донести ему, что это не кола и не пиво. Да, ну хотя визуально может напоминать,
2: да.
1: Только чуть-чуть здоровее все-таки.
2: Ольга пишет, доброе утро, а у меня квас не получился. Буду пытаться снова, а похвастаться можно с удачком в кляре. Вкусняшка. Сын рыбку не очень как-то, а это блюдо улетает.
1: Слушай, ну видишь, какие рыбные традиции. Широкие у разных людей из разных регионов. Продолжим обсуждать это попозже. В соцсетях по-прежнему, да, есть посты везде, где только можете нас найти. Мы это все обработаем и поделимся в прямом эфире самыми интересными версиями.
0: Между тем, на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
5: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
6: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Тенет Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
7: Цена действительно на модель «Тенет Т4Л». Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
11: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.

0: Да все, проснулись, что уже, даже бодриться, мне кажется, не надо. День великолепный. Солнце бодрит, хиты вдохновляют. А, редко глаза от этого накрасила. Вот вообще, как с погодой-то все связано,
1: конечно,
0: а?
1: Конечно, конечно. 8.29, самое время прийти с накрашенными глазами и рассказать еще об одной бьюти-новинке. Духи со стойким ароматом колы выпустил один бренд. Завести должны в российские магазинчики.
0: А если, я не знаю, ему нравится пепси? И он такой, знаешь, как бы...
1: Ну, это подделка уже считается, знаешь.
0: Ну, типа... на их языке.
1: Амуаж к коле. В общем, и главное еще я подумала, а вот кола лайт, если ты без сахара предпочитаешь, то это тоже должно быть, типа, аромат кола, а это какое-то ответвление.
0: То есть ты когда хочешь подобрать жену без сахара, с намеком, типа, знаешь,
1: да.
0: Я не против твоего аромата, но чтобы это было лайт или зеро.
1: Конечно, карамельно-пряный шлейф, ноты цитрусов, вот, и все это будет напоминать колу еще и с лимоном, которую часто заказывают на летних вечериночках. Поэтому, ребята, я считаю, для девочек кола, ну а для мужчин виски-кола получается.
0: Ну, конечно, гармония.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
3: В Казани 8:30. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. Зарплатные предложения в технических профессиях растут быстрее, чем в гуманитарных. Это связано с дефицитом кадров в промышленности, строительстве и производстве, передает ТАСС со ссылкой на исследование. С начала года средняя предлагаемая зарплата в сфере ремонта и обслуживания оборудования выросла на 41% и превысила 108 тысяч рублей. В строительстве промышленных объектов рост составил 20%, а в нефтегазовой отрасли 23%. В Татарстане ввели денежные премии для учителей физики и химии. Их размер достигает 345 тысяч рублей. Претендовать на выплаты могут педагоги государственных и муниципальных школ, ведущих физику, химию или смежные дисциплины. Конкурсный отбор организует Минобр Республики Татарстан. Всего планируется поощрить около 220 педагогов, пишет ТАЦ-центр. Татарстан получил федеральную поддержку на оснащение Центра по беспилотным авиационным системам. Был составлен перечень потенциальных участников проектов, в который вошли 27 предприятий и организаций. Власти намерены добиваться большей вовлеченности промышленности республики. Охват компаний должен расширяться, поэтому необходимо активнее использовать меры господдержки, пишет ТАЦ-центр. В дни саммита «Россия-АСЕАН», который пройдет в Казани с 17 по 19 июня на маршруте «Казань-Аэропорт», назначено свыше 80 дополнительных электропоездов. Интервал движения составит от 30 минут до 1 часа. Все составы будут следовать ДМВЦ «Казань-Экспо». В дни проведения саммита внесены изменения в расписание регулярных пригородных электропоездов «Казань-Аэропорт», сообщает портал мэрии Казани. К началу летнего сезона на территории музея-заповедника «Казанский Кремль» установили 90 единиц уличной мебели, изготовленной из переработанного пластика. Новые скамейки, стулья и урны появились в популярных туристических местах, таких как Спасская башня, мечеть Кул-Шариф, Благовещенский собор, а также в Пушечном дворе и возле бывшего Спасо-Преображенского монастыря и на смотровых площадках, сообщает портал мэрии Казани. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 72 рубля 45 копеек, евро 83 рубля 80 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Ретро FM. Впереди у нас игра в первой смене. Обратный отчет, который можно получить смарт-часы. И там нужно отвечать за определенное время. Ну, давайте пример приведем, Маргарита.
1: Давай.
0: За 10 секунд назови три мужских имени, которые ты считаешь крутыми. Обратный отчет пошел.
1: Так, Александр, ну, естественно. Ну, давай, Дмитрий, это
0: давай.
1: Из того, что ты знаешь.
0: Хорошо.
1: И Николай.
0: Причем я их всех знаю, вы знаете,
1: да.
0: Как лично знакомы. Про каждого такая история есть, такая история. Ребят, ну, на самом деле, там будут посложнее задания, да, и надо будет соображать в течение 10 секунд. Если с тремя раундами справитесь, тогда главный приз – смарт-часы. Нужно дозваниваться.
1: 23-24-88-3, код Москвы 495. Позвони мне.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 9 баллов. Очень серьезные пробки. Пробки вас ждут на проспекте Победы от Минской до Мавлютова, на улице Фучика от Рихарда Зорги до проспекта Победы и на улице Рихарда Зорги от проспекта Победы до Танковой. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Канавто-1».
5: Опа-па-па! Понеслась, родная!
6: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Оренбургский тракт 209-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
9: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
10: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит у дома» и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
11: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Предвкушение старта. Рев мотора. Запах бензина. Двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа. Драйв эмоций на пределе. Победа! Травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион». Техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элбин». Санкт-Петербург. ОГРН 117-784-728-3866.
14: Летние скидки в «Яхонт» до минус 70%. И шок-цена от 6800 рублей за грамм золота 585-й пробы. Пусть это лето будет ярче вместе с «Яхонт».
15: Сроки акции с 29 мая по 30 июня. Количество товаров ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.
16: Вечеринка. Ретро-ФМ.
17: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты.
18: В неповторимом миксе. Каждый день.
17: Ровно в 21.00. Вечеринка. Ретро-ФМ.

0: обратный отсчет в первой смене.
1: Приветствуем Веронику из Пскова. Здравствуйте! Так, давай расскажем о правилах.
2: Давай. Значит, смотрите, у нас есть 10 секунд. И так каждый раз. Мы вам задаем вопрос. Там нужно будет вам назвать 3 чего-нибудь или угадать 3 песни. Ну и нужно, конечно же, работать как можно быстрее. Ну и смарт-часы уже заждались вас. Ну, если, конечно же, получится 3 из 3 сделать.
1: Да, если 2 из 3 фирменная футболка, так что игра, ну, почти беспроигрышная. Давайте попробуем еще. Вероника, здрасте, вы нас слышите?
3: Здравствуйте, Ретро-ФМ. Здравствуйте, Саша и Рита.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Все, значит, можем играть. Вероника, вы в курсе, как игра проходит? Правила слышали, понимаете, да?
3: Да, конечно.
1: Прекрасно. Ну тогда давайте
2: поиграть. Давайте не будем терять время и начнем. Назовите 3 разновидности металла. Обратный отсчет пошел.
1: Любые металлы.
3: Железо.
2: В ушах что носите?
3: Золото, серебро.
1: Есть. Так и до бронзы бы добрались. Хорошо, хорошо, справились. Движемся вперед, давайте не теряя темпа.
2: Да, на песне, а вам их нужно. Итак, я бы перекрасил луну в миллион разных. Перекрасил во что?
1: Ну-ну-ну.
2: Что?
3: Сердец.
2: Сердец? Ну, красят кисточкой.
3: Да.
1: В миллионы разных цветов. Ладно, ну, сегодня без подарка, Вероник. Тем не менее, спасибо большое, что поиграли, пообщались, все-таки дозвонились.
2: Там такой смех задорный сейчас на заднем
1: фоне. Да-да-да, вот это настроение сохраняйте за собой и обязательно забегайте к нам. Еще у нас много игр, разные подарки, а в июле еще новые игры стартуют. Это я так наперед немного забегаю. Поэтому будьте на связи с первой сменой, и в следующий раз вам обязательно повезет.
0: Обратный отсчет в первой смене.

0: Кому goodbye, а кому good morning.
1: Слушай, это же идеальное сообщение вообще, чтобы расставаться. Почему я никогда об этом не думала? Goodbye, мой мальчик, goodbye, мой миленький.
0: Ну, тем более, если брать их возраст, то да, тебе подходит, хорошо.
1: Ну, тогда написать покидосики.
0: Прив, что творишь? Спишь? А потом уже, да, как бы снова сообщить человеку. Да-да-да. Ну и, собственно, первая смена. Что у нас впереди? Что, где, когда? Игра продолжается. Осталось всего несколько игр, ребята. И потом, по итогу летних игр, мы обязательно вручим хрустальную сову, пока не будем говорить, но у нас намечается приход важного гостя из телевизионного клуба «Что, где, когда». Все будем сообщать по мере поступления информации.
1: Ну и, конечно, мы сегодня говорим в день русского кваса. Чем вы хвастаетесь, когда приезжаете за границу? Какая-то еда вкусная из вашего города.
2: Я брат, вас. Мы русские, не обманываем друг друга.
1: Конечно же. Вот, пишите нам.
2: Рассказывай, рассказывай.
1: Обязательно прочитаю.
3: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер южный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
5: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
6: Освободите жилое пространство в квартире. Даже небольшая площадь подарит новые возможности для хранения. Выгодные цены на кладовые помогут сделать вашу квартиру просторнее. Жилой комплекс «Алтын-Яр». Кладовые от 2 квадратных метров. Пожарная сигнализация и надежные двери. Дом сдан. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в Диалог Авто. Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК Диалог Авто. На Декабристов 79. Не оферта.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
5: За летом и подарками в Аквазаврию. Стильный динобрелок в подарок каждому ребенку с билетом на полный день. Аквапарк Аквазаврия на Гафури 46. Подробности акции и сроки ее действия по телефону 843-5700-900+.
6: Изысканный ресторан у вас дома, в офисе и даже на даче. Вкусное халяль-меню с красивой подачей. Берем заказы даже за 2 часа до прихода гостей. Звоните 203-45-00. Кейтеринг Айгуль Усмановой.
7: ИП Усманов ЛМ. ОГРНП 31-80-28-00-11-88-67.
8: Служба по контракту. Заработай до 7,5 миллионов рублей в год. Без посредников. Честные выплаты. Есть по отношению. Обучен. 8-800-222-59-00. Звони. Все твои проблемы с долгами и документами решим мы.

0: Столица 9 утра и без того бодренько. Сейчас еще физкультуры добавим, актуальных новостей и суперхитов в первой смене. Ну-ну-ну, слушаем внимательно. Актуальные новости от Вадима Ривмана.
1: Да, рассказываю. Доброе утро. Итак, в Казани все готово к старту одного из ключевых политических событий этого года. Саммит России-АСЕАН откроет свои двери сегодня. В столицу Татарстана приедут делегации из всех 11 государств, которые входят в ассоциацию. Среди ключевых наших партнеров в Юго-Восточной Азии – Индонезия, Таиланд, Малайзия, Вьетнам. При этом география гостей выходит за пределы региона. На саммите ждут также предприниматели из Китая, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов. В течение 3 дней участники обсудят вопросы безопасности и расширения торговых, энергетических и культурных связей. В Крыму с сегодняшнего дня ограничили ночную езду на мотоциклах, квадроциклах и питбайках. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем канале в Максе. Мототехники не должно быть на улице с 8 вечера и до 6 утра. Цель таких мер, добавил глава республики, обеспечение общественной безопасности, а также охрана военных, государственных и специальных объектов. Росстандарт принял ГОСТ на дистанционное обучение, которое вступит в силу в ноябре этого года. В документе зафиксированы требования к учебным материалам, которые используются в процессе онлайн-образования. Они должны быть защищены авторским правом и при этом легко доступны для учащихся. В ГОСТе подчеркивается, что цифровая среда для обучения должна обеспечивать безопасность и целостность данных, а также предотвращать утечки информации. Десятки человек пострадали, один погиб в результате мощного землетрясения в Индонезии. По информации агентства Associated Press, землетрясение магнитудой 6,7 было зафиксировано накануне днем. Информация о пострадавших еще уточняется. Мировые СМИ показали кадры, на которых видно, как в зданиях трясутся предметы, а местные жители в панике выбегают на улицы. Ну и последнее. Чайка украла банан у ирландского теннисиста Конора Ганнона во время матча турнира ATP серии Challenger в Дублине. Птица села на корт, подошла к вещам теннисиста, пока он был занят, играл и утащила банан. Затем за ней погналась другая чайка. После этого первая выронила фрукт и улетела. Несмотря на то, что Конор лишился перекуса, он все-таки выиграл матч у австралийца Бернарда Томича. Еще назову курсы валют. Доллар 72 рубля 14 копеек, евро 83,73. А на Ретро FM продолжается первая смена. Я желаю вам хорошего дня.

0: Приветики, классной среды, всем, кто уже открыл глаза и настроился на нужную частоту.
1: Доброе утречко.
0: Да, чего у нас будет, Маргарита?
1: У нас будет ничего, у нас будет что, у нас будет где, у нас будет когда. Ну ты понял, да?
0: Да-да-да, самая реклама и подача этой уважаемой интеллектуальной телевизионной игры, но в нашей радиоверсии, да, нам понадобится капитан, и там разыграем хороший денежный приз. Также расскажу о том, что на чемпионате мира по футболу происходит, и, кстати, не только там, ведь у нас не только футбол из видов спорта.
1: Конечно же. Ну и продолжим говорить про день русского кваса и хвастаться перед иностранцами тем, чем бы мы их угостили. Пишите, мы прочитаем.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: теплом и желанием быть рядом с близкими. Вторая половина даст возможность взглянуть на жизнь под иным углом и найти верное решение проблемы.
1: Ну, Овны, сегодняшнее утро хорошее время для наложения контакта с родственниками.
0: Тельцы, если вам захочется сделать пространство более эстетичным и уютным, не отказывайте себе в удовольствии.
1: Близнецы, сегодня потратить деньги на себя, это будет не только уместно, но и приятно.
0: Раки, посвятите время на подведение итогов своим делам и выделите то, что получилось особенно удачно.
1: Львы, вечером захочется выделиться, позвольте себе быть яркими и заметными.
0: Девы, разговор о будущем легко перейдет от мечтаний к реальным шагам, если только вы этого захотите.
1: Весы, решения вашего начальства могут быть тяжелыми, но они приведут к новым вершинам.
0: Скорпионы, желание хватить все и сразу лучше направить в одно конкретное направление.
1: Стрельцы, вам, возможно, потребуется найти компромисс между противоречивыми решениями.
0: Козероги, первая половина дня подарит возможность прийти к соглашению на взаимовыгодных условиях.
1: Водолеи, вечер проведите в компании любимого человека.
0: Рыбы, уделите время спокойному и неторопливому общению с детьми. Они будут рады вашему вниманию.
1: А мы будем очень рады прочитать, вернее, послушать новости спорта, которые ты нам прочитаешь.
0: Вот это честно.
2: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Физкульт-привет! В первой смене на
1: Ретро-ФМ. Доброго спортивного утра. Конечно, начнем с чемпионата мира по футболу. Там такие матчи были. Но начнем с главного. Аргентина в первом туре разгромила Алжир 3-0. И как думаете, кто там хет-трик совершил? Ну, конечно же, Месси. Лео первым в истории сыграл на 6-м чемпионате мира. Ну, скоро будет не первым, а еще к нему добавится. Точнее, первым останется, но не единственным. И забил на 5 из них, повторив рекорд Криштиану Роналду. Форвард сборной Аргентины забил 16 голов уже на чемпионате мира и повторил рекорд Мирослава Клоза, и у него есть все шансы, чтобы его побить. Всего у Лео 914 голов в карьере. Еще Месси провел 20 матчей в качестве капитана на чемпионатах мира, установив тем самым рекорд. Нападающий обошел мексиканца Рафаэля Маркеса, у того 18, ну и еще одного знаменитого аргентинца Диего Марадоно, у Диего 16. Еще Франция обыграла Сенегал в матче первого тура 3-1. Мбаппе сделал дубль, стал лучшим бомбардиром сборной. Да, и даже спорное решение судьи не назначать пенальти не остановилось Килиана. В общем, машина продолжает работать. Норвегия со своей машиной разгромила Ирак 4-1. Холланд сделал дубль. Да, и Хусейн там забил свои и чужие ворота. Тоже бывает такое, когда ты работаешь и на других. Ну и буквально несколько минут назад еще один матч завершился. Австрия не без труда обыграла Иорданию. 3-1 окончательный счет. Теперь о футболе, но не чемпионат мира. Амарим возглавил Милан. Контракт с тренером Манчестер Юнайтед до 29-го года. Да, отмечу, что он возглавлял английскую команду Манчестер Юнайтед с ноября 24 по январь 26 и вот так сразу в Милан. Пожелаем итальянцам удачи с новым тренером. И в завершении немного тенниса. 23-кратный победитель турниров Большого Шлема, бывшая первая ракетка мира, 44-летняя американка Серена Уильямс не смогла выйти во второй круг парного пятисотника в Берлине в дуэте с чешкой Каролиной Муховой. Недели ранее Уильямс дошла до второго круга парного пятисотника в Лондоне, но позднее не смогла продолжить выступление на турнире, правда, из-за травмы своей партнерши. Будем и дальше следить за развитием сюжета. Я напоминаю, что матчи там идут каждый день. Вот, если интересно, да, сегодня в 20:00 Португалия сыграет с Конго, ну а в 23:00 тоже хороший матч Англия-Хорватия. Не пропустите.
0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.

0: Классным утром среды. Сегодня все, ну, очень бодренько. Отдельное спасибо московскому солнцу, да. Хоть и редко, но оно нас посещает, и это очень вдохновляет.
1: Так, скажи мне, а ты смотришь эти ролики, ну, вот, спортивные, какие-то вдохновляющие посты?
0: Мотивационные?
1: Да, ну, спортивные.
0: Да, да, бывает попадаю, и они действительно радуют, вдохновляют, иногда до мурашек даже.
1: Тебе конец. Рассказываю. Вдохновляющие посты о фитнесе ухудшают психическое здоровье людей.
0: Почему?
1: Ну, вот так.
0: Ну,
1: вот,
0: типа, себя что... сравниваешь, ты такой, думаешь, ой, я не такой, и, типа, о, все ужасно, жизнь под откос.
1: Конечно, это фитспирейшн называется. Ты еще и начинаешь есть вот этот вот, знаешь,
0: подожди,
1: 7 калорий.
0: Подожди, фитспирейшн, типа, от еды или фит от фитнеса? Фитспирейшн.
1: Фитспирейшн?
0: Да.
1: Фитнеса.
0: От фитнеса.
1: От какой
0: ну,
1: еды?
0: Ну, просто фит, это как фидбэк там обратно.
1: Ты
0: ну, что,
1: давай
0: английский,
1: тоже
0: что, не
1: английский.
0: У тебя диплом там, почет, что ты,
1: да,
0: корейский учила?
1: Лондон is the capital of what, так сказать, как бы,
0: not
1: да?
0: Not the, the Маргарита,
1: the. Окей, хорошо. Не только фитспирейшн, но и англиспирейшн от Александра тоже может влиять на ваше здоровье, не всегда позитивно.
2: Реклама.
3: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
4: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
9: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
10: Помогите найти зубастого продажника.
11: Мне очень нужен четкий программист.
12: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
13: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
14: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
15: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама 0+.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ozon.ru/16+.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
8: Интернет-поток RetroFM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

0: Между тем. На Ретро-ФМ.
1: Между тем, сегодня день рождения русского кваса. С днем рождения, дорогой.
2: Родненький.
1: Сил, хорошего брожения. Ну, а сегодня мы расширили тему. Чем еще можно удивить иностранцев? Чем похвастаться можно? Вот из наших традиций. Пожалуйста, сообщение из соцсетей.
2: Андрей нам пишет, а я бы их угостил нашими бич-пакетами с колбаской или сухими бичами вместо чипсов к пенному брату нашего кваса.
1: А еще и пенный брат есть, да? Он старше, наверное, брат
2: пенный. Наверное, бич-пакеты.
1: Да. А младшенький за ЗОЖ, зумер такой. Да-да-да. Младшенький зумер квас. Доброе утро, Саша, Рита. Молодая картошечка со сметаной и малосольные огурчики. Растягайчики с рыбой или грибами. Ну и, конечно, квас домашний. А вот домашний же. Я вспоминаю, вот да, когда мама, бабушка делали, он другой квас. Не тот, который вот питьевой, сладенький продают, а он такой порезче. И вот он как раз под окрошку хорошо подходил.
2: А вот Андрей вообще нам сказал, что классный квас получается на цикории. Прямо как в детстве, из бочки. Надо нести цикорий.
1: Елена, ой, я бы окрошкой угостила. Но секретик приготовления не раскрыла бы. Моя семья ее обожает. Делаем большими объемами. Ну, вы догадались.
2: Я прям представляю, как ты берешь, открываешь бутылочку кваса, бутылочку кефира, и да, вот это все прям оп, и добавляешь при людях. Я думаю, это, ну, выглядит интересненько.
1: Очень интересненько. Рима, слово, которое мы еще сегодня не слышали, но обязано было прозвучать.
2: Давай.
1: Оно. Уральские посекунчики. Самое хорошее угощение. А я хочу еще произношение, как бы иностранец это делал, да? Скажи, вот как испанец бы это произносил?
2: Сейчас, подожди. Блин, я не знаю. Давай сначала с американца. Уральские посекунчики.
1: Хорошо.
2: Нет, это было...
1: Может быть, на первый ты сказал посекунчики.
2: Посекунчики. Вот так вот, посекунчики. Уральские посекунчики.
1: Ну ладно, ладно, хорошо.
2: Кого еще тебе изобразить? Я же, ну, гениально Турка. Справляюсь. Турка. И уральские посекунчики тебе принесу.
1: Наташа, бери посекунчики.
2: Подарю вот все хочу. И шубу еще.
1: Новости на Ретро-ФМ и Вадим Ривман.
3: Обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, депутат Нилов предложил регистрировать автомобили в МФЦ по всей России. Предложение направлено главам МВД и Минцифры. Парламентарий привел в пример успешный опыт МФЦ в городе Шахты Ростовской области. Там на одной площадке объединили услуги регистрации автомобилей и взаимодействия с местным управлением МВД. По мнению Нилова, такой формат полностью отвечает принципу одного окна. Он избавляет автовладельцев от необходимости посещать несколько ведомств, сокращает время ожидания и снижает бюрократические барьеры. Автор инициативы подчеркивает, что внедрение такой системы в масштабах страны позволит гражданам в комфортных условиях решать сразу комплекс задач, ставить машину на учет, проходить техосмотр, оформлять страховой полис ОСАГО и уплачивать все пошлины на месте. Владимир Путин сегодня и завтра примет участие в саммите «Россия-АСЕАН» в Казани. Программа «Визит президента» стартует сегодня. У него запланированы международные встречи. После этого состоится торжественный прием в честь глав делегаций стран-участниц «АСЕАН». На следующий день президент России продолжит серию двусторонних встреч, примет участие в заседаниях форума, выступит перед прессой вместе с президентом Филиппин, который является сопредседателем саммита. В новых учебниках по обществознанию для девятых классов появился раздел о финансовой грамотности. Он называется «Семья в экономике». Планируется, что учебник начнут использовать в российских школах с 1 сентября этого года. В учебнике объясняется, что и как происходит. Бесконтактная оплата, особое внимание в пособии уделено правилам безопасности. Учебник также напоминает, что нужно делать в случае хищения средств. Помимо платежных инструментов, в разделе рассказывается о семейном бюджете, о банковских картах, кредитном лимите и льготном периоде. В Подмосковье официально открыто 90 оборудованных пляжей. Все они прошли проверку МЧС. Специалисты оценили состояние дна, качество воды, наличие спасательных постов и медицинских пунктов. Больше всего зон для купания одобрено в Красногорске и Сергиевом Посаде. По 7 локаций в каждом из городских округов. В МЧС напоминают, что отдыхать на необорудованных пляжах запрещено и опасно. За нарушение запрета предусмотрен административный штраф в размере до 5000 рублей. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 72 рубля 14 копеек, евро 83,73. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Утреннее шоу на Ретро FM. По будням с 7 до 11.
1: Подходим к одной из наших главных игр, в которых можно выиграть денежный приз до 30 тысяч рублей.
2: А денежки мы очень любим, друзья. Нужно всего лишь ответить на три вопроса. Что, где и когда? А для этого нужно набрать по номеру 232-4-883, код Москвы, 495.
1: Капитан, дозванивайся.
3: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
4: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Пробки вас ждут на улице Мира от Парковой до Сибирского тракта, на улице Московской от Тазигизата до Ташаяк и на улице Академика Сахарова от проспекта Камалеева до Аделя Кутуя. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
5: Спонсор программы ООО «Канавто-1».
6: Опа-па-па! Понеслась, родная!
7: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Оренбургский тракт 209-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке в кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
9: Реклама.
10: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
12: УАО «РЖД» предлагает к аренде нежилые помещения на втором этаже здания пригородного вокзала «Казань» общей площадью 115 квадратных метров под организацию общественного питания, расположенные по адресу город Казань, улица Привокзальная, дом 1, корпус 2. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
3: Ретро FM.

0: когда на Ретро-ФМ. Прямо сейчас выиграйте до 30 тысяч рублей.
1: Летние игры в радиоклубе «Что, где, когда» продолжаются. На связи Денис из Свердловской области. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Добро пожаловать в серьезнейшую из наших игр, Денис. Сегодня на кону 17. Да-да-да, 17 тысяч рублей.
3: Серьезная сумма.
1: Поэтому еще раз напоминаем, игра должна быть честной. Мы не знаем вопросы, не знаем ответ, но будем с Ритой вам помогать. У нас минута будет, а вам, как капитану, в конце нужно будет выбрать одну из версий, которые прозвучали в течение минуты. Правила понятны?
2: Понятны.
1: Ну тогда пожелаем нам всем удачи и хорошей честной игры без интернета и подсказок со стороны. А вот теперь послушаем вопрос.
4: Внимание, черный ящик. В черном ящике сейчас находится предмет, из которого авторы книги «3000 полезных советов» предлагают сделать миксер. Для этого нужно удалить нижнюю часть этого предмета, а все, что останется, поместить в пол-литровую банку, закрытую полиэтиленовой крышкой с отверстием. Также понадобится крышка меньшего размера. Внимание, вопрос. Что за предмет находится в черном ящике, вы должны ответить через одну минуту.
1: Так.
3: Ух. Так, нижнюю часть удаляем и в пол-литровую банку.
1: Да, то есть это должно поместиться в пол-литровую банку. Что-то небольшое.
3: С отверстием.
2: Миксер. Похоже, что-то.
3: Фен.
2: Что-то типа.
1: Большой.
2: Гриб, может, какой.
1: Вот гриб, я думаю, или какая-нибудь подставка под яичко бывает. Ну, какое-то что-то маленькое. Что-то вот можно.
3: Не, должен же появиться миксер.
1: Да, в банке было.
2: Пол-литра.
3: Короче, что-то.
2: Ой, даже что-то не.
3: Так, что еще может быть?
2: Ну вот все-таки у меня первая мысль была почему-то вот связана грипп. Вот грипп что-то,
3: так,
2: грипп
3: ну,
2: делают.
3: Давайте, хорошо, еще стойку. Есть 20 секунд, давайте еще думать.
1: Ага. Чтобы мешал. Да,
2: потом вы сказали про какое-то яйцо. Яйцо что может быть? Яйцо может быть...
1: Не-не, твердое
2: даже
1: что-то.
2: Не
1: там, подставку, когда там приносит лошадь какой-нибудь.
3: Должно как-то измельчать что-то.
1: Ну, то есть, возможно, это какие-то даже острые
3: фен.
1: Окончания.
3: Ну, вот
1: это
3: вот, то, что вдует на тебя.
1: На вентилятор?
3: Вентилятор
1: да,
3: маленький, карманный.
1: Да-да-да. Ох. Непростой вопрос, Денис. В черном ящике сейчас находится предмет, из которого авторы книги «3000 полезных советов» предлагают сделать миксер. Для этого нужно удалить нижнюю часть этого предмета, а все, что останется, поместить в пол-литровую банку, закрытую полиэтиленовой крышкой с отверстием. Также понадобится крышка меньшего размера. Внимание, вопрос, что за предмет находится в черном ящике? Да, ну и что мы выбираем, Денис?
2: Совсем вообще мысли в голову не приходят уже, но, скорее всего, это какой-то, наверное, все-таки неправильно я сказал грипп. Это, значит, прибор какой-то. Может быть, какая-то сетка, сеть, я не знаю, даже не могу... Нет, наверное, ответа.
1: Ну, хорошо, спасибо, да, что честный подход. Давайте послушаем правильный ответ, очень интересно.
4: Внимание, правильный ответ. Это юла, у которой убрали нижнюю часть и вставили в банку. Получится миксер с помощью двух крышек. Это детская юла.
3: Вот
1: интересно, да, надо подумать, что крутится.
3: Сложно.
1: Да, представить. Ну, здесь надо быть, наверное, немножко инженером по своему складу ума для того, чтобы догадаться. Денис, вам спасибо большое.
3: Спасибо большое.
1: В первую очередь, да, за вот такой честный, четкий подход. Сегодня не выиграли, значит, победим в следующий раз. Да, до свидания. Свердловской области большой привет. Я напоминаю, что любой из вас по-прежнему может стать участником летних игр «Что, где, когда». Каждый день мы разыгрываем классный денежный приз.
3: И телеверсию летних игр вы можете увидеть в ближайшие выходные. Не пропустить, потом обсудим.
0: Игры разума в интеллектуальном радиоклубе «Что, где, когда» на Ретро-ФМ.

0: Вот это кэш, вот это 90-е, вот это нулевые, вот это молодость и юность, у кого что.
1: Так, у меня, конечно же, любовь была, ну ты же помнишь, да, ну не Картер, и поэтому я все еще не замужем, потому что теперь мне с этого момента нравятся вот такие, знаешь, мой типаж — это любой солист любой поп-группы, как Ник Картер, такой хорошенький, такой блондин, такой сладенький, которому ничего не нужно.
0: Да, могла просто фанат фильм с Серебряковым посмотреть, и нравились бы просто нормальные русские мужики, да. Ну вот, ну как-то так сложилось, знаете, вот группа пришла, да, по телевизору тогда ее показывали.
1: Backstreet, Backstreet, right, понимаешь,
0: да.
1: Теперь это
0: в конце-то концов,
1: Чилищев,
0: да, из бандитского,
1: да,
0: Петербурга. Ну, были же нормальные образы.
1: Пчела
0: ну.
1: В конце-то концов.
0: О, не, там как бы есть что обсудить, давай так. Вот, если что, ну, мне тогда зафило, если вот по.
1: Слушай, а я, честно,
0: ходить
1: не очень помню. Я помню, что как бы бригада из
0: ты
1: первого
0: класса. Ты помнишь, каким Саша был, какого цвета?
1: Саша белый.
0: Да. Ну, хорошо, все, зачет, давайте зачетку, да, увидимся в декабре. Ребята, первая смена продолжается. У нас особое мнение, если еще не проголосовали за то, что у нас классное есть вот в русских гастрономических традициях, и чем можно поделиться с иностранцами, то обязательно это сделайте в соцсетях, а потом мы выясним, кто их чем угощать планирует.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер южный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы — жилой комплекс «Янолив». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
5: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: «Янолив». Жилой комплекс на берегу Волги.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
8: Ищете уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в тренде.
8: Тренди.рф.
11: Бронь столов 225-44-33.
12: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
13: Слышишь этот ритм? Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зиверт, Мо, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefistv.ru. 16+.
14: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
15: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи, детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
16: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Предвкушение старта. Рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» — техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элбин», Санкт-Петербург, ОГРН 117-784-728-3866.
18: Служба по контракту. Заработай до 7,5 миллионов рублей в год. Без посредников. Честные выплаты. Есть по отношению. Обучен. 8 800 222 5900. Звони. Все твои проблемы с долгами и документами решим мы.
12: шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
19: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
12: Каждое воскресенье в час дня
19: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
12: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
19: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
12: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
19: Подробности на сайте retrofm.ru.

0: Столица уже 10, если только включили. Это первая смена на Retro FM. Впереди хиты, проверенные временем. Все как всегда. И всегда хочется узнать новости. И как хорошо, что у нас есть Вадим Ридман.
1: Да, вот они, раздаю с удовольствием. Доброе утро. Итак, в Казани сегодня стартует саммит «Россия-АСЕАН». Он приурочен к знаковой дате. 35 лет назад Россия стала официальным партнером Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. В нее входят, напомню, 11 стран региона. Среди ключевых тем, которые обсудят в Татарстане, углубление сотрудничества с Москвой, актуальные вопросы международной и региональной повестки, возможности искусственного интеллекта и торговли. Обширная программа запланирована у Владимира Путина. Глава государства проведет встречи с представителями ряда стран. Они в эти минуты продолжают пребывать в Казани. В России назрела необходимость восстановить экологическую полицию. Она будет заниматься реагированием на загрязнение окружающей среды и контролем исполнения природоохранного законодательства. Об этом говорится в обращении сенатора Айрата Гибаддинова к вице-премьеру Дмитрию Патрушеву. Сейчас все чаще возникают ситуации, когда последствия экологических нарушений напрямую затрагивают жизнь людей. Это загрязнение водоемов, незаконные свалки, выбросы на предприятиях, подтопление территорий. Все это наносит ущерб окружающей среде и здоровью граждан. Пациенты, пропустившие два приема без отмены записи, смогут записаться к врачу только лично в поликлинике. Об этом сообщает агентство ТАСС. Аналитики выяснили, что, например, в Москве 40% пациентов не приходят на запланированные приемы в поликлинике. Новые правила необходимы, чтобы дать возможность другим людям записаться на освободившийся слот. В Рособорнадзоре оценили уровень сложности ЕГЭ этого года. В контрольно-измерительных материалах единого госэкзамена не было зафиксировано чрезвычайно сложных или нерешаемых заданий. Об этом рассказал руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев. Он также отметил, что согласно статистике, процент решения всех заданий, которые были на прошедших экзаменах, нормальный по сравнению с предыдущими годами. Ну и напоследок о необычной картине, которую увидели чиновники во время заседания правительства Республики Алтай. Во время доклада искусственный интеллект поставил в неловкую ситуацию председателя комитета по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям региона. На слайде презентации у водоема появился мальчик с тремя ногами. На это обратил, собственно, внимание глава республики Андрей Турчак. Он попросил чиновников больше не использовать искусственный интеллект при подготовке презентаций. Чиновник замечание учел, пообещал в дальнейшем воздержаться от использования нейросетей при подготовке докладов. Еще курсы валют на сегодня: доллар 72 рубля 14 копеек, евро 83.73. А далее первая смена на Retro FM. Всем хорошего дня.
0: Три минуты 11 в столице. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Все, две руки по пять пальцев проверили всех. Все, да, живые для вас в прямом эфире. Саша, Рита, Александр, наш звукорежиссер. Вадим тоже, да-да-да, все актуальное для вас подбирает, чтобы вы были в курсе. И среда прошла максимально продуктивно. Кстати, совсем скоро можно еще умную колонку у нас выиграть в особом мнении. Там нужно будет угадать, за что народ проголосовал.
2: Да, ну и, конечно, продолжим говорить по нашей теме. Сегодня день русского кваса, и мы кваса. В целом, я правильно сказал, кваса, и мы хваса. Перед иностранцами, а что такое классное есть у нас, чем мы можем их угостить? Пишите, а мы прочитаем.
3: Первая смена на Retro FM.

0: Найти верное решение проблемы.
1: Овны, сегодняшнее утро – хорошее время для налаживания контакта с родственниками.
0: Тельцы, если вам захочется сделать пространство более эстетичным и уютным, не отказывайте себе в удовольствии.
1: Близнецы, сегодня потратить деньги на себя – это не только уместно, но и приятно.
0: Раки, посвятите время на подведение итогов своим делам и выделите то, что получилось особенно удачно.
1: Львы, вечером захочется выделиться, позвольте себе быть яркими и заметными.
0: Девы, разговор о будущем легко перейдет от мечтаний к реальным шагам, если только вы этого захотите.
1: Весы, решение вашего начальства может быть тяжелым. Но оно приведет к новым вершинам.
0: Скорпионы, желание охватить все и сразу лучше направить в одно конкретное направление.
1: Стрельцы, вам, возможно, потребуется найти компромисс между противоречивыми решениями.
0: Козероги, первая половина дня подарит возможность прийти к соглашению на взаимовыгодных условиях.
1: Водолей, вечер проведите в компании любимого человека.
0: Рыбы, уделите время спокойному и неторопливому общению с детьми, они будут рады вашему вниманию.
1: И давайте проведем день классно.
2: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: по будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: Так, 10.13, точное московское. У меня вот есть две интересные новости. Я думаю, их совмещу в процессе. Сначала спрошу, вот как ты к черному юмору относишься?
2: Отлично. Обожаю.
1: Но не всегда.
2: Да нет, я обожаю черный юмор.
1: Ты точно?
2: Что? В смысле? Конечно.
1: Ну, хорошо.
2: Же.
1: В общем-то, ученые провели эксперимент, показывали людям там всякие картинки, карикатуры, ну, на очень мрачные темы. Угу. Потом спрашивали, вот как им, смешно или нет. А результат такой. Больше всего вот такой особый юмор черный зашел людям с самым высоким уровнем интеллекта,
2: ну, конечно,
1: и
2: же,
1: самым
2: Александр.
1: Низким уровнем агрессии. Те, кому черные шутки не понравились, показали средний интеллект, что палец, да, и более высокую агрессивность. Возможно. Ну, а теперь насчет психики. Я хотел еще все-таки поделиться,
2: давай,
1: да, потому
2: давай.
1: Что да, некоторые просто не выдерживают этот черный юмор, и для них это слишком большая нагрузка. Если что, после вот этих сеансов черного юмора идите общаться с бабушками и дедушками. Это, говорит, очень сильно восстанавливает психику, уравновешивает, да, общение, укрепляет ментальное здоровье детей и подростков особенно. Поэтому, если что, если ваш непослушный там что-то как себя ведет агрессивно, не слушается или у него юмор странный появился, отправьте на деревню к дедушке и бабушке.
2: Слушай, ну ведь с дедом-то тоже... Ну, по черному юмору есть деды,
1: ну,
2: такие.
1: Вот
2: у меня
1: да,
2: там
1: да,
2: сидит
1: дед
2: один.
1: Дед такой, нет, да и да, как эть. А потом внук приходит и говорит, знаешь что это? Ну, скажи
2: и
1: мне
2: такой,
1: вот
2: где
1: эту фразу.
2: Где ты это слышал? А это он от тебя нахватался.
0: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: Так, между тем, сегодня 17 июня, день рождения русского кваса. С днюхой, дружище. Сегодня мы выясняем, а чем еще, ну, помимо кваса, да, традиционного русского напитка, можно было бы удивить иностранцев и познакомить их с нашей культурой. Много чего предлагали. Я тут в переписке просто наткнулся на словосочетание, которое не выпадает из моей головы. Давай. Уже вторую минуту. Свекольная ботва.
2: Свекольная ботва. Семен Семенович, после... ну что ты вообще
1: так... сборничек ядреной воши. Да, добавлять. Очень хорошая фраза, да. Кстати, это не просто отходы какие-то, а вообще богатые витаминами зелень. Так что, если что, там, зожники берите на вооружение.
2: Зожники берегитесь.
1: Вот вооруженный очень опасен.
2: Подарок, сельдереем. Прикинь, на день рождения, например, зожнику. А что, ты знаешь там, какие витамины... Это, знаешь, когда люди приходят и говорят, да это лучше, чем вот любые вот эти дорогие. Конечно, ваши.
1: Срочное сообщение от Сергея Кравцова. Здравствуйте, чайный гриб.
2: Я тебе то же самое хотела писать. Мы же что, где, когда сейчас
1: вам
2: думали ответы.
1: Вам нужно дружить грибами.
2: Короче, моя бабушка говорит нам, Елена, сохранила русские традиции. В сенях всегда были ведра с прохладным квасом и чайным грибом.
1: В сенях.
2: Давайте
1: милая,
2: так.
1: Мила, в сени ходила, буренку доила. О,
2: нам
1: реклама.
2: Что Саня рассказывал, звукорежиссер, о том, что ему теперь друзья предлагают чайный гриб все. Вот. Мы сначала спросили, типа, а что за прикол? Да, почему предлагают? А оказывается, это шутка какая-то есть, что после 40 чайный гриб.
1: 38, 39, 40.
2: И чайный гриб.
1: Можно, да-да-да. Стоит чайный гриб.
2: Слушай, а я бы попила сейчас. Это же как будто бы, ну, выглядит мерзко, но вкусно.
1: А у нас директор настаивает. Ты спроси,
2: серьезно?
1: Привезет.
2: Серьезно? Вместо конфеты, то есть он конфеты и чайный гриб.
1: У меня есть фотоподтверждение. Вот, Александр тоже, да-да-да, говорит, видел, да.
2: Покажите мне.
1: Поверь мне. Так что есть кому обратиться. Девочка, не потеряешься. Чайного гриба обязательно отведаешь. Ну и что, сообщение прочитали?
2: Да, прочитали. Далее, вот давай еще прочитаю. Вот точно иностранцы этого не ели никогда.
1: Давай, давай.
2: Тут что-то в холодильнике, когда мышь повесила, сберешь мисочку, нарезаешь лучок, крошишь корочку хлеба, да, заливаешь холодной водичкой, так, сдабриваешь растительным маслом, и главный ингредиент – соль. Это называется тюря.
1: Интересно. Ну, чем, даже как, я не знала. Как холодец, ну, раз вода и замерзает. Там.
2: Ну, просто
1: интересный
2: из того,
1: бутерброд.
2: Что было. Я его слепила.
1: Да, да, да. Но тоже, наверное, съедобно. Ладно, я думаю, что в соцсетях в режиме, в таком мы уже продолжим обсуждение. Если что, да, и в Максе, и в ВКонтакте можно пообщаться. А в этом части у нас особое мнение, и пока голосование открыто, там мы тоже обсуждаем, чем же все-таки можно угостить, порадовать иностранцев. Ну так, чтобы с гордостью за отечественный продукт.

0: попадает в самое сердце на поражение. Можно так сказать?
1: Как,
0: можно.
1: Как
0: а можно
1: раз?
0: Даже и спеть.
2: Как еще раз? Of the heart. Of the heart. Yeah. Okay.
0: Слишком произносишь согласные. Okay. Чуть рэпа добавь.
2: Я лучше расскажу тебе, могу тоже рэпом, про темно-фиолетовую клубнику, которая становится трендом в мире. Uh-huh. Прикидываешь? Uh-huh. Ну, то есть вообще это такая супер переспелая, как будто, но она просто такая красивенькая.
0: Okay.
2: В общем, редкий сорт темно-фиолетовой, почти черной клубники под названием «Жемчужина черного моря». Там просто черная жемчужина.
1: Мечтаю.
2: Новая кулинарная увлечение в Китае. Люди платят, внимание, $45 за 450 граммов. Вот так возьми и положи, чтобы просто ее попробовать.
1: Ну, в принципе, достаточно выгодное предложение, потому что ты на московских рынках давно была.
2: Да.
1: Вот если купишь голубику или чернику, поделись.
3: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
4: В Казани 10 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. МГУ имени Ломоносова признан лучшим вузом России. Об этом сообщается на сайте рейтинговой группы РАЭКС. В первую тройку также вошли Бауманский университет и Московский физико-технический институт. Далее расположились Санкт-Петербургский государственный университет и МИФИ. Всего в список лучших попали вузы из 30 регионов. При этом больше половины первой сотни заняли университеты Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга. При оценке учитывали качество преподавания, ресурсы вузов и востребованность среди абитуриентов, пишут ведомости. По данным Минэкономики Республики Татарстан, в регионе продолжается формирование реестра креативной экономики. Включение в него дает право на получение мер господдержки по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Войти в реестр могут предприниматели, юридические лица со штатом до 5 сотрудников и самозанятые, работающие в области креативной экономики. Реклама, дизайн, медиа, IT-разработка, мода и другие творческие направления, пишет «Московский комсомолец». В Казани 17 июня скорректируют схему движения автобусных маршрутов номер 5, 43 и 77. В этот день автобусы будут следовать по улицам Островского, Татарстан и Тукая в обоих направлениях. Изменения связаны с ограничением движения транспорта по мосту через озеро Кабан на улице Назарбаева. Перекрытие улицы вводится в связи с проведением саммита «Россия-АСЕАН», сообщает портал мэрии Казани. На железнодорожной станции «Казань-1» вводятся временные изменения в организации работы и обеспечении безопасности пассажиров в дни саммита «Россия-АСЕАН». С 17 по 19 июня для посадки и высадки пассажиров задействованы перрон и пассажирская платформа номер 5. Для разделения потоков пассажиров пригородных поездов сообщением «Казань-1» аэропорт и поездов дальнего следования установлены временные ограждения. Попасть в зону отправления и прибытия аэроэкспрессов можно через пункты досмотра, сообщает портал. Портал мэрии Казани. И в завершение курса валют на сегодня. Доллар 72 рубля 14 копеек, евро 83 рубля 73 копейки. Это были все новости к данному часу службы информации Ретро-ФМ Казань. Ретро-ФМ. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Действительно, не поем про заграницу, мы, наоборот, отмечаем день рождения русского класса, обсуждаем, да, тему, чем еще можно иностранцев удивить, порадовать и познакомить с нашей гастрокультурой. Продолжаем общение об этом в соцсетях, а мы подходим близко к нашей игре «Особое мнение», где мы поинтересовались, да, все-таки вы за что? Вот какое блюдо русской кухни, самое главное, которым вы бы угостили? Борщ, блины, холодец, ну и мы предложили, ой, да класса им хватит. Вот, что получилось по процентам, мы узнаем совсем скоро, а вам нужно будет это угадать.
1: 23-24-88-3, код Москвы 495, звоните, будем играть и, конечно, выигрывать умную колонку.
2: Ретро-ФМ Казань, для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотно. Пробки вас ждут на улице Тазигизата от Бурхана Шахиди до Пушкина, на улице Мира от Парковой до Сибирского тракта и на улице Московской от Чернышевского до улицы Татарстан. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Канавто-1».
5: Опа-па-па! Понеслась, родная!
6: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Оренбургский тракт 209-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильные клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
9: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
10: Новый «Джетур» за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый «Джетур» при наличном расчете. Только надо успеть в «Диалог Авто». Ведь количество строго ограничено. «Джетур Диалог Авто» на декабристов.
11: Стоимость указана за автомобиль «Джетур Дэшинг» 2026 года выпуска в комплектации «Комфорт». Не оферта.
12: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам. А теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
13: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-10-00.
14: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Роняем цены на газ, на АЗС и Леком. Без компромиссов в качестве. Только чистое топливо и честный объем. Проезжайте больше, платите меньше. И Леком. Если газ, то у нас.
16: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Шоу «Дорогие гости»
19: на Ретро-ФМ.
18: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
19: Автор лучшего вопроса получает деньги.
18: «Дорогие гости».
19: Воскресенье, час дня.
18: Подробности на retrofm.ru.

0: особое мнение.
1: Накануне мы попросили пройти закрытый опрос наших слушателей. Там были варианты ответа. И вот итоги у нас перед глазами. Они будут нужны Олегу из Москвы для того, чтобы заполучить главный приз — умную колонку. Здравствуйте, Олег.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Олег, скажите, а вы человек гостеприимный сам по своей природе?
2: Конечно.
3: А вот вы бы чем угощали, если бы к вам «Hello, Олег is here», и вот вы такие «Да, конечно!» Вот что бы вы предложили? Борщ, блины, холодец, да кваса им хватит.
2: Ну, вообще, самое мое блюдо и вкусное гостеприимное – это шашлыки.
3: Ага.
2: Борщ.
3: Борщицом.
1: Из этих борщ, да? Хорошо. Смотрите, нам сегодня из четырех вариантов нужно найти тот, который стал самым популярным. Да, еще раз повторяю, и дальше ваша окончательная версия. Подумайте, вот большинство за что проголосовало. Борщ, блины, холодец, кваса им хватит. Вот что больше всего.
2: Так как у нас был родственник, гражданин Туниса, холодец он не любил.
3: Да.
2: За францем он как-то ничего не подходит.
1: Не всегда заходит, да? Ладно, что да. Насчет остального?
2: Блины тоже как бы не особо.
1: Думаете,
2: ну,
1: да?
2: Он вообще русскую кухню не очень любил.
1: Угу. Но! Ну что выберем?
2: Давайте квас.
1: Давайте квас.
3: Ну что ж, пойдем с меньшего?
1: Да.
3: Ну давай, 11% проголосовало за... Кваса им хватит,
1: да.
3: Вы не поверите.
1: У нас слишком гостеприимный народ, да, одним напитком не встретят, обязательно хлеб да соль вынесут, накормят и спать
3: да,
1: уложат.
3: 14% это холодечек вот с как это?
1: Горчичка,
3: ну, с горчичкой,
1: хрен.
3: Да,
1: окей.
3: Да.
1: Борщ 31% набрал.
3: А
1: и
3: вот
1: не
3: блини,
1: поверите.
3: Панкейкс это 45%.
1: 45%, возможно, с какими-то начинками еще
3: я
1: люди
3: думаю,
1: подразумевали.
3: Икрой, да.
1: Может быть. Поэтому, ну, сегодня не попали в правильный ответ, Олег. Ничего страшного. Заходите к нам еще. Да, заходите с шашлыками, хочется, да, сказать. Да, с фирменным рецептом. Спасибо вам за классную компанию. Обязательно еще увидимся. Двери открыты, первые смены. И также у нас открыта дверь для лучших хитов, проверенных временем. Как думаете, ну, кто сейчас будет? А не буду рассказывать. Вы узнаете их с первых секунд.

0: Все это утро можно назвать kind of magic, так как поет Queen.
1: А я хотела сказать, что когда квас берешь или чайный гриб, тоже можно иностранцам сказать, мы же сегодня это обсуждаем. It's a kind of magic. Они такие, действительно.
0: Интересно, а вот если переводить, что Тимашевым реально будет? Ну, должно же быть особое значение.
1: Надо подумать вообще, конечно.
0: Надо подумать, надо предупредить.
1: Special, как
0: надо
1: как-то, думаю,
0: понимаешь,
1: так.
0: Людей заранее предупредить, что их ждет, что может быть и вообще из чего это создано.
1: Я
0: что...
1: даже не представляю, как это, ну, как бы объяснить. Есть вещи, которые лучше не объяснять. Вот просто примите.
0: А ты попробуй, а потом скажешь. Вот можно так сказать Джону, который, да, если что, там приедет погостить на недельку-то. Сосед по общежитию, ну, из Юнова. Таймин.
1: Yeah.
0: Вот. В общем, спасибо, ребят, за классное утро. Действительно, сегодня оно было еще бодрее, чем обычно. И нет, это, мне кажется, не связано с погодой. Ведь погода на нас не влияет.
1: Нет, конечно же. Подумаешь, немножечко солнышко в Москве появилось в середине июня. Вот, здорово. Ну, правда, сейчас опять уснем, потому что уже как будто бы дождь.
0: Ох уж ты, это непредсказуемая погода. Ну, ничего страшного.
1: Мы Питер.
0: Да, мы привыкнем, мы адаптируемся и с удовольствием вернемся завтра к вам в 7.00 уже в четверг для того, чтобы встретить еще одно классное утро вместе. Ну, а обеденное время своей харизмой наполнит Юр Гурьянов.
2: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка. Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода. На Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер южный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Акташ Инвестстрой».
5: Ищите идеальное место для вашего бизнеса? Коммерческие помещения в жилом комплексе «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Первая линия. Отдельный вход и удобные подъездные пути. От 230 тысяч рублей за квадратный метр. Дом сдан. Рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в Диалог Авто. Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК Диалог Авто на Декабристов 79. Не оферта. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
8: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
9: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
10: За летом и подарками в Аквазаврию. Стильный динобрелок в подарок каждому ребенку с билетом на полный день. Аквапарк «Аквазаврия» на Гафури 46. Подробности акции и сроки ее действия по телефону 843-5700-900+.
2: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Радио Хаб. Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале. Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.
11: Ретро-ФМ.

0: Ну, не разлучат вообще-то правильно ударение ставить. Ну ладно, ну кто такой, ну чтобы придираться. Это ж легенды, легенды, диско, группа «Мираж». Или, как еще иногда называют, «Кузница кадров» музыкальных. Ну, помимо голосов знакомых Маргариты Суханкиной и Натальи Гулькиной, много знакомых артистов там начинали, среди которых и Наталья Ветлицкая, Ирина Салтыкова, Татьяна Овсиенко. Да, все голоса, может быть, не всегда были слышны в песнях. Мягко говоря, не все звучали. Но факт участия зафиксирован исторически. Надо как-нибудь рассказать о них в программе «Ю», о группе «Мираж». Думаю, это будет интересно. Запишу себе сейчас в блокнотик, пометочку сделаю. Но только не на этой неделе, потому что на этой неделе тоже есть кое-что интересное.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
0: Дорогие друзья, на этой неделе вспомним о легендарной четверке группе «Битлз». Узнаем, как все начиналось, как появлялись любимые хиты и при чем тут омлет. Расскажу в эту субботу в 13.00.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро FM.
2: Реклама.
3: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня. В 22.00 по московскому времени. На 5-м канале. Для зрителей старше 12 лет.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.

0: Эх, как в отпуске побывал Юрий Антонов. Гениально. Море, море. Надежды встают вокруг. Красота. Так, что еще происходит вокруг нас? Об этом знают специально подготовленные люди. Ну, как минимум один человек точно. Половина 12-го в столице с последними новостями. Дмитрий Королев. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. В Казани сегодня стартовал деловой саммит «Россия-АСЕАН». В центре внимания масштабные проекты в торговле, энергетике, логистике, вопросы продовольственной безопасности и IT-технологий. Столица Татарстана принимает 14 делегаций, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии. Участие в саммите примет и Владимир Путин. У российского лидера целый марафон встреч с иностранными гостями. Президент отметил, что отношения между страной и ассоциацией в этом году исполняется 35 лет. В России изменятся правила оказания платной медпомощи. В частности, пациенты смогут заключать договор с клиникой дистанционно через сайт или мобильное приложение. Желающим сохранить анонимность разрешат не указывать паспортные данные. Кроме того, медорганизации обяжут устанавливать точные сроки предоставления платных услуг. Все нововведения заработают с 1 сентября. Российским семьям с детьми следует предоставлять 100 часов услуг няни в год бесплатно. Как уточнил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, речь идет о мере поддержки родителей, воспитывающих малышей до 3 лет. Депутат сообщил, что направил соответствующее обращение на имя вице-премьера Татьяны Голиковой. Чернышов добавил, средства на это следует выделять из бюджета государства. Молодым воспитателям в Татарстане будут выплачивать по 120 тысяч рублей. На такую поддержку ежегодно смогут претендовать 300 специалистов в возрасте до 35 лет. При этом нужно быть гражданином России, иметь высшее или среднее профильное образование. Как ожидается, новая льгота поддержки педагогов, которые развивают собственные образовательные проекты. У берегов Мадагаскара намерены построить первую в своем роде плавучую электростанцию. Ее конструкция будет схожа со знаменитым деревом баобаб. Оно известно тем, что сохраняет воду и выживает в самых суровых условиях. Центром станции станет многоэтажная башня, где разместят административные ресурсы, жилые и технические помещения. Там же намерены разместить оранжереи и теплицы. По задумке создателей, жители острова смогут выращивать в них различные сельскохозяйственные культуры. И о валюте на эту среду. Доллар 72 рубля 14 копеек, евро 83 рубля 73 копейки. Пока все, а далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Это проект «Зодиак» и мощный инструментал 80-го года под названием «Pacific». Кстати, пластинка «Disco Alliance», куда вошел и этот трек тоже. Ну, «Disco Alliance», «Disco Alliance», как в оригинале, или «Танцевальный союз» еще как вариант. Это дебютный альбом «Зодиак», который, кстати, тогда в 80-х был продан тиражом 20, только вдумайтесь в эту цифру, 20 миллионов копий. Ну, вот такие электронные диско-символы СССР. И до сих пор с нами, до сих пор пригождаются. Очень, кстати говоря, классная музыка. Продолжит звучать скоро Modern Talking. Юрий Никулин к нам присоединится. Также Dire Straits и много чего еще красивого, музыкального, мелодичного будет здесь рядом с нами. Любимого.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый день. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах в Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут на улице Павлюхина от Газовой до Хади Такташа, на улице Мира от Парковой до Сибирского тракта и на улице Левобулачной от Мартына Межлаука до Татарстан. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-1».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы. 7-ступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Оренбургский тракт 209-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке в кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Заправляешься на АЗС или ком. Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС или ком. 790 километр трассы М7.
9: УАО «РЖД» предлагает к аренде нежилые помещения на втором этаже здания пригородного вокзала «Казань» общей площадью 115 квадратных метра под организацию общественного питания, расположенные по адресу город Казань, улица Привокзальная, дом 1, корпус 2. По всем вопросам обращаться по телефону +7 910 790 09 25.
10: Вечеринка «Ретро-ФМ».
11: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
12: Лучшие танцевальные хиты
11: в неповторимом миксе.
13: За 4 моря, за 4 солнца.
11: Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка «Ретро-ФМ».

Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах,

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

0: между прочим, группа Modern Talking отличалась темами не только про любовь, мотивационные вот такие вот моменты тоже имели действие, имели возможность быть продемонстрированными нам. Don't give up, не сдавайся, значит, отличие от большинства лиричных и грустных песен о всяких всегда разбитых сердцах, здесь просто воодушевляющий, мотивирующий мотив. Не сдавайся. На улице плюс 15, а с утра и того меньше. Ничего, главное, на календаре же лето, все, и не надо сдаваться, просто иди вперед. Ну, под музыку, хорошо, что она есть здесь, в эфире Retro FM, причем самая лучшая музыка последних десятилетий продолжит нас радовать уже в самое ближайшее время. Среда сегодня, 17 июня на календаре. Меня зовут Юрий Гурьянов. Поехали дальше.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 18 градусов. Ветер южный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Сделайте правильный шаг к безопасности вашего автомобиля уже сегодня. Ваше машиноместо в сданном многоуровневом паркинге жилого комплекса «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Современная система видеонаблюдения, круглосуточная охрана и всего от 620 тысяч рублей. Рассрочка от застройщика. Машиноместо в жилом комплексе «Алтын-Яр». Дом сдан. 216-69-69.
1: Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
6: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Ищите уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в тренде.
7: Trendy.rf.
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
12: Где участок выбрать? Какой фундамент? Какой кирпич? Сколько это вообще стоит?
13: Можно проще.
14: Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
15: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
16: Изысканный ресторан у вас дома, в офисе и даже на даче. Вкусное халяль-меню с красивой подачей. Берем заказы даже за 2 часа до прихода гостей. Звоните 203-45-00. Кейтеринг Айгуль Усмановой.
17: ИП Усманов ЛМ. ОГРН ИП 31-80-28-00-11-88-67.
18: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
19: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
1: Интернет-поток. RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.

0: Один из главных хитов Рикардо Фоли «Соло Буона Страда» по нашему «Наверном пути». Песня, кстати, прочно ассоциируется с его триумфом, но на знаменитом, тем не менее, фестивале в Сан-Ремо в 82-м году Рикардо победил с другой легендарной композицией – «Стори ди Тутти». И, между прочим, обошел тогда буквально на повороте наших хороших знакомых Альбана и Ромино Пауэр с их не менее легендарной «Филищитой». Они тогда заняли только второе место. Ну, конечно, через пару лет взяли реванш, но вот 82-й год остался за Рикардо Фоли. В эфире «Ретро-ФМ», конечно, найдется место для всех наших любимчиков. Ну, например, в самое ближайшее время «Смоки», «Кати Лель» и «Лайонел Ричи». 12:15 в Москве. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: У нас сертификаты на 5000 рублей, на 3000 рублей. Еще и термокружка «Ретро-ФМ».
3: Ну, прям с такой подачей. Ты к нам в гости заходи, сертификат свой получи. Давай, давай, концерт ДК начинается.
4: А если нейросеть бы это видоизменила?
5: Первая смена.
1: По будням с 7 до 11 на «Ретро-ФМ».
6: Реклама.
7: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».

0: января 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
2: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Любимой музыки много не бывает.
5: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение
4: и включай интернет-потоки Retro FM.
5: 12+.

0: Песня знаменитая про соседку Элис. Ну, вот со мной, кстати, тоже живет рядом одна такая. Хотя, на самом деле, даже две живут со мной рядом в разных комнатах. И обе Элис. Таймеры мне ставят, будильники, свет выключают. Заботливые такие девчонки, конечно. Есть ощущение только, что немного подслушивают, когда не надо. А я мало ли что там сболтнуть могу, когда не в эфире. Мало ли кого вспомнить разными словами. Поэтому говорю, Элис, включи мне, пожалуйста, ретро-ФМ. Ну, чтобы не слышно было, о чем я сплетничаю. Да и радиостанция, опять же, таки классная.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 12 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. Раздел о финансовой грамотности «Семья в экономике» появился в пособиях по обществознанию для 9 классов. Ранее Минпросвещение России включило данный учебник в федеральный перечень. Планируется, что его начнут использовать в российских школах с 1 сентября текущего года, сообщает ТАСС. В учебнике объясняется, как происходит бесконтактная оплата. Особое внимание в пособии уделено правилам безопасности. Учебник также напоминает, что нужно делать в случае хищения средств. В столице Татарстана на саммите «Россия-АСЕАН», приуроченном к 35-летию установления отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, лидеры двух сторон намерены обсудить текущее состояние взаимодействия и определить новые направления сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах. По итогам встречи планируется подписать 4 совместных документа, включая Казанскую декларацию и комплексный план действий «России-АСЕАН», который задаст приоритеты взаимодействия на ближайшие годы, пишет Татцентр. На железнодорожной станции «Казань-1» вводятся временные изменения в организации работы и обеспечении безопасности пассажиров в дни саммита «Россия-АСЕАН». С 17 по 19 июня для посадки и высадки пассажиров задействованы перрон и пассажирская платформа номер 5. Для разделения потоков пассажиров пригородных поездов сообщением «Казань-1 аэропорт» и поездов дальнего следования установлены временные ограждения. Попасть в зону отправления и прибытия аэроэкспрессов можно через пункты досмотра, расположенные в главном здании вокзала и на восточном турникетном комплексе, сообщает портал мэрии Казани. В субботу, 20 июня, на бульваре Акчачакляр пройдет третья встреча волонтерского проекта «Парковые герои». Участники встречи вместе с декораторами одной из дизайнерских студий города очистят и покрасят шахматные столы. Казанцев будут ждать в 10 часов по адресу улица Абсалямова, 44Б. Необходима предварительная регистрация, сообщает портал мэрии Казани. И в завершение курсы валют на сегодня. Доллар 72 рубля 14 копеек, евро 83 рубля 73 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. Ретро-ФМ. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет.

0: Summer Sun, а также одна из наших любимых песен. Вообще у нас много таких, которых мы знаем, любим, слушаем, обожаем, ценим. Вот теперь по субботам еще и вспоминаем, как зажигались эти суперзвезды, как все начиналось, как продолжалось, как создавались хиты. Программа «Ю» у нас есть. Вот, например, в ближайшую субботу расскажу про группу «Битлз». Легендарная? Легендарная. Ну вот все, в 13 часов будет интересно, музыкально. Приглашаю всех.
1: Реклама. Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
2: Нам 20 лет, и мы дарим миллион! «Диалог Авто» запускает грандиозный розыгрыш подарков в честь 20-летия. Сертификаты на путешествия, гаджеты Apple, PlayStation и многое другое разыграем среди наших клиентов. Акция действует с 18 мая по 30 июня 2026 года. Подробности организации акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Призовой фонд на сумму 1 миллион рублей.
3: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой, быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
4: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
5: Нет.
4: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
6: Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» — техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элбин», Санкт-Петербург, ОГРН 117-784-728-3866.
7: Служба по контракту. Заработай до 7,5 миллионов рублей в год. Без посредников. Честные выплаты. Есть по отношению. Обучим. 8 800 222 59 00. Звони. Все твои проблемы с долгами и документами решим мы.
8: Ретро FM.

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: Кстати, свою самую первую песню суперзвезда 80-х Сандра написала в детстве про собственного домашнего щенка. «Какая ж милота». И, кстати, вот эту фразу «какая ж милота» можно, в принципе, говорить не только про щенка и песню о нем, но и про все то, что делала для нас певица Сандра. Причем неважно где, в арабесках, в «Энигме» или сольно, все нам нравится, можно наслаждаться до бесконечности. А потом, когда бесконечность закончится, снова продолжить наслаждаться. А музыка любимая рядом с нами остается здесь, на Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем нам отличной среды.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 18 градусов. Ветер южный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
4: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88», в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Летние скидки в «Яхонт» до минус 70%. И шок-цена от 6 800 рублей за грамм золота 585 пробы. Пусть это лето будет ярче вместе с «Яхонт».
8: Сроки акции с 29 мая по 30 июня. Количество товаров ограничено. Подробности у продавцов.
1: Интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. 12+.
9: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой.

0: И темнота твоя мне одному совсем ни к чему. Ну, конечно, зачем нам эта темнота непонятная? Пусть лучше будет какая-нибудь, не знаю, светлота, например. А темноту, ну, не знаю, ну, пусть кто-нибудь другой ее забирает, а не мы. Зачем мы-то все должны забирать? Пусть вон там они, я не знаю, какие-нибудь хорошие люди, ладно. Ну, кстати, по поводу хороших-нехороших. Здесь только про лучших. Здесь только... Это причем касается и слушателей, и музыки, которая звучит в эфире Retro FM. Ну, вот так мы устроены. Ну, извините, такими мы созданы. Дальше с нами Крис Ри, также премьер-министр, мистер Живаго и много всего хорошего, интересного, музыкального, мелодичного. 13 часов и 17 минут показывают наши часы студийные. Меня зовут Юрий Гурьянов. Среда у нас продолжается музыкальная.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. Что, где, когда. По будням в 9.45 на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня. В 22.00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.

0: Ой, класс. Чё бы ещё спеть такого? А, ой, сейчас же новости. Друзья, извините. Давайте, полезная информация, важная. В Москве половина второго. Да, действительно, последние новости. С нами Дмитрий Королёв. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Не более 20 банковских карт на человека Совет Федерации сегодня одобрил. Соответствующий закон норма входит во второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству. Документ также предусматривает создание единой системы учета, куда банки обязуют вносить сведения о количестве карт у клиентов и их номера. Также сенаторы утвердили и появление на госуслугах тревожной кнопки. С ее помощью пользователи смогут сообщать о случаях мошенничества. Украинский беспилотник атаковал автобус с белорусской детской футбольной командой в Брянской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. В автобусе находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов. Они направлялись из белорусского Гомеля на отдых в Геленджик. Жертвой удара стала сопровождавшая их женщина. Госпитализированы 7 человек. По сообщению Следственного комитета возбуждено уголовное дело о теракте. Союзникам по НАТО необходимо продолжать оказывать поддержку Украине. Этот вопрос остается приоритетным. Об этом заявил журналистам генеральный секретарь Альянса Марк Рютте. Как передает Интерфакс, ранее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом предупредил, что любые попытки Киева и его союзников изменить ход конфликта на Украине в свою пользу будут обречены на провал. Первые 20 минут парковки следует сделать бесплатными, и такую практику следует распространить на всю страну. Соответствующим предложением депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» обратились к министру транспорта Андрею Никитину. Они считают, что реализация инициативы позволит снизить количество штрафов за кратковременные остановки и уменьшить социальную напряженность вокруг платных парковок. В Норвегии школьник нашел 1300-летний меч викинга. Это произошло во время экскурсии по исторической местности. Во время прогулки мальчик заметил торчащий из земли ржавый металлический предмет и решил показать его взрослым. После осмотра эксперты подтвердили, что предмет представляет историческую ценность. И о валюте на эту среду: доллар 72 рубля 14 копеек, евро 83 рубля 73 копейки. Пока все, а далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Так, друзья, есть важное объявление. Сейчас расскажу все. Про утреннее шоу «Первая смена». А вы что думаете, они только с играми с крутыми приходят и с подарками? И с темами интересными для обсуждения? И что, и все, вы считаете? Нет, еще и настроение отличное есть, а еще и музыка любимая. И даже это еще не все. Представляете, уже на этой неделе в гости к Саше Светловой и Рите Субботиной придет певец, музыкант Авраам Руссо. Ну, такое, я считаю, пропускать нельзя. В утреннем шоу «Первая смена» с 7 до 11 не проспите. А то один мальчик проспал однажды. И где он теперь? Так, лучше вообще не уходите, на самом деле. Так удобнее. Правда, ничего не пропустите. Тут у нас еще много всего классного приготовлено. Ну вот, пожалуйста, из ближайшего. То-то, Владимир Высоцкий, Blue System, да и много чего еще. Продолжается у нас среда. Что там? 17 июня на календаре. Это Retro FM.
1: Реклама. Медел — это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
4: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
5: Заправляйся снова выгодно. На АЗС «Эликом» снижение цен на топливо без компромиссов по качеству. Заезжай и убедись сам. АЗС «Эликом».
6: Утреннее шоу. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
7: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 500 54 20.

Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома.

0: Так что у нас там сегодня в среду, 17 июня, какие празднички? Давайте посмотрим внимательно, вдруг что-нибудь важное пропустим. День лейки сегодня отмечается, Всемирный день крокодила, Международный день скрипки, Всемирный день мусорщика, День приманивания муз, Всемирный день карате еще есть, ух ты, и День русского кваса. Ну что, что будем праздновать-то? Все такое интересненькое, все такое квасненькое. Кстати, если есть свои поводы, то обязательно дайте знать. Это в Филичте уже через 3 или 4 минуты. Ну, короче, в следующем часе все начнется. Да, Филичта впереди. Меня зовут Юрий Гурьянов. Это Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 18 градусов. Ветер южный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Вот и строится уже четвертый дом жилого комплекса «Алтын-Яр». И со скидкой 700 тысяч рублей до конца августа. Дом мечты на берегу озера «Средний Кабан» с многоуровневым паркингом, собственным бульваром и площадками для отдыха и спорта. «Алтын-Яр». ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Реклама.

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в Диалог Авто. Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК Диалог Авто. На Декабристов 79. Не оферта.
2: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
4: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто заберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
5: Служба по контракту заработает до 7,5 миллионов рублей в год. Без посредников. Честные выплаты. Есть по отношению. Обучим. 8 800 222 59 00. Звони. Все твои проблемы с долгами и документами решим мы.
6: УАО «РЖД» предлагает к аренде нежилые помещения на втором этаже здания пригородного вокзала «Казань» общей площадью 115 квадратных метров под организацию общественного питания, расположенные по адресу город Казань, улица Привокзальная, дом 1, корпус 2. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
7: Летние скидки в Яхонт до минус 70%. И шок-цена от 6800 рублей за грамм золота 585-й пробы. Пусть это лето будет ярче вместе с Яхонт.
8: Сроки акции с 29 мая по 30 июня. Количество товаров ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Ретро-ФМ.

0: Казани 14 часов. Время приветов, поздравлений и летней музыки на Ретро FM начинается. Ретро FM.
1: Феличита на Ретро FM.
2: Ежедневно с 2 до 3. Счастье для всей страны.
1: Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимая музыка.
2: Феличита на Ретро FM.
1: Дарите

0: Юрий Антонов о дороге к морю, дороге мечты, которая вполне может обернуться дорогой реальности. На дворе сезон, который позволяет такое предположить. Уверена, что среди наших слушателей, среди слушателей Ретро-ФМ, немало тех, кто сейчас прямо на этом пути по дороге к морю. И если так оно и есть, то по-доброму завидую вам и желаю отличного отдыха у моря. И, конечно же, приветствую всех прекрасных людей этой планеты, настроенных на волну позитива и летнего настроения. Меня зовут Неля Рахманова, и этот счастливый час с удовольствием проведу с вами. Прочитаю все ваши сообщения, которые вы обязательно пришлете в наш бот «Выбери радио». А также это можно сделать в соцсетях Ретро-ФМ Казань. Делитесь настроением лета и маленькой пятницы. Именно так называют среда. Сегодня среда, 17 июня. Все любители хорошо отдохнуть любят среду. Впрочем, это все правильно, вы правильно делаете. Ну, а мы вам добавляем для хорошего отдыха порцию доброй, отличной, любимой музыки. Энрике Иглесиас и The Weather Girls далее на Ретро-ФМ.
1: Фили читать на Ретро-ФМ.
2: Дарите счастье.

0: your weather girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news?

танцуют все. Цитата из популярной комедии, совершенный лейтмотив жаркого хита от Энрике Иглесиаса. Невозможно оставить без должного внимания. В продолжение атмосферной фильчта на ретро-ФМ. Вообще, танцы, друзья, удивительная, полезная и очень важная штука. Ритмичные движения под музыку стимулируют выработку эндорфинов, серотонина и дофамина. Гормонов счастья, которые улучшают настроение и создают ощущение легкости. Ну а музыка ретро-ФМ рада этому поспособствовать. Меня зовут Нелли Рахман.

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета нет.

0: putting on the Ritz, putting on the Ritz. На часах в студии 14.17, сегодня 17 июня, среда, и это счастливый час на Ретро-ФМ, территория яркого летнего настроения, любимой музыки и горячих приветов и поздравлений. Приветы и поздравления, кстати, вы можете прислать в наш бот «Выбери радио», либо находите нас в наших социальных сетях, пишите нам во ВКонтакте. Делайте это обязательно, ведь кому-то именно сегодня, именно от вас необходимо услышать слова любви, нежности или просто дружеской поддержки. Совсем скоро услышим Леонида Агутина, а также замечательный дуэт Альбана и Рамина Пауэр на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Зачисляй, храни, трать.
3: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни, трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.

0: круглосуточно ровно.
1: 6+.
2: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
3: Вечное премиальное обслуживание «Альфа Онли» от «Альфа-банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа Онли». АО «Альфа-банк».
4: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России –

Village People добавили ярких красок в летний вайб. Филичита на Retro FM. Впереди еще много песен для замечательного настроения. А куда отправлять ваши приветы и сообщения, я вам напомню с большим удовольствием. Пишите нам в наши соцсети, а также в бот, который называется «Выбери радио». Меня зовут Нелли Рахманова. Читаю ваши сообщения с нескрываемой радостью. 17 июня – день рождения у Самсоновой Лилии. С этим особенным событием ее поздравляют Фатаховы, Алия и Равиль. Желают ей счастья, любви, удачи и благополучия во всем. Привет, Ретро-ФМ! Спасибо вам за музыку. Привет также моему любимому коллективу. Нашему боссу Ролану Харисовичу в частности, хорошей всем среды и отличного настроения хочу пожелать, пишет Светлана. Дима Пожарский передает привет Валерии из Елабуги, которая сейчас находится в Казани. Он желает ей отличных впечатлений от поездки в столицу. И впечатления, скажу я вам, обязательно будут из нашей прекрасной Казани. Без позитивных впечатлений и эмоций никто никогда никуда не уезжал. Дарить яркие эмоции, друзья, это очень приятно и радостно. Например, песнями любимых исполнителей. Приготовьтесь их получать, потому как Рики Мартин и Five Letters не заставят себя долго ждать на Retro FM.

0: Горячий и страстный привет всем прекрасным Мариям от самого Рики Мартина в самом разгаре Феличита на Ретро-ФМ для эмоций и заряда энергии, для легкого и непринужденного летнего настроения. Напоминаю, что написать вы нам можете в официальных пабликах Ретро-ФМ Казань, присылайте сообщение также в бот «Выбери радио». Ну а мы движемся далее, наслаждаясь летним вайбом и любимой музыкой. Через пару мгновений Евгений Белоусов и Мадонна на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Tenet Dialog Auto или на сайте tenetdialogauto.ru.
3: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
4: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
7: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани 554-20.

0: Девочка моя синеглазая, хит, принесший популярность Евгению Белоусову на заре 90-х, в продолжении Филичита на Ретро-ФМ, программы, где музыка проверенная и любимая поколениями. Меня зовут Неля Рахманова. Желаю вам отличного дня и волшебного, как музыка Ретро-ФМ, летнего настроения. С удовольствием приступаю к чтению сообщений, а их у нас очень так даже неплохо подкопилось. Привет, Ретро-ФМ, передаю привет Игорю, люблю до луны и обратно, пишет Венера. Отличная любовь, просто неимоверная. Игорю несказанно повезло. Привет, Игорю, передали. С днем рождения нашу дорогую тетю Альмиру. Желаем оставаться всегда такой молодой, красивой и неотразимой, пишут Аида и Алсу. Альбиночку Каримову с днем рождения поздравляют друзья, желают счастья, радости и много ярких впечатлений в отпуске. Так, еще сообщение. Добрый день, Ретро-ФМ. Желаю всем хорошего дня. Для этого вы должны запастись непременными атрибутами. Прекрасным настроением, хорошим чувством юмора, верными друзьями и достаточным запасом денежных средств. Всем хороших спонсоров и хорошего рабочего дня. Такое сообщение пришло от Гульнас. Отличное сообщение и полезные рекомендации, скажу я вам, друзья. Возьмите на заметку. Привет, Ретро-ФМ, и всем слушателям. Благодарю за музыку, которую слушаю и люблю со школьных времен. Она дает мне силы жить и творить дальше. Сообщение прилетело от Олега. Друзья, как же тепло и хорошо на душе от подобных сообщений. Рады стараться. Джеймс Браун и Ф.Р. Дэвид в продолжении эфира на Ретро-ФМ.
1: Или читать на Ретро-ФМ.
2: Дарите счастье!

0: волшебная музыка от FR9 в финале эфира Филичита на Ретро FM. Спасибо всем сопричастным. Желаю вам уютной среды и легкого, как летний бриз, настроения. Меня зовут Нелли Рахманова. Всем пока.
1: Погода на Ретро FM.
0: Сейчас в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха днем будет до 20 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
3: Освободите жилое пространство в квартире. Даже небольшая площадь подарит новые возможности для хранения. Выгодные цены на кладовые помогут сделать вашу квартиру просторнее. Жилой комплекс «Алтын-Яр». Кладовые от 2 квадратных метров. Пожарная сигнализация и надежные двери. Дом сдан. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: Реклама.

0: нет в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Изысканный ресторан у вас дома, в офисе и даже на даче. Вкусное халяль-меню с красивой подачей. Берем заказы даже за 2 часа до прихода гостей. Звоните 203-45-00. Кейтеринг Айгуль Усмановой.
3: ИП Усманов ЛМ. ОГРНП 31-80-28-00-11-88-67.
4: Предвкушение старта. Рев мотора. Запах бензина. Двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа. Драйв эмоций на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элбин». Санкт-Петербург. ОГРН 117-784-728-3866.
5: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Ну, я вам так скажу, друзья, диагноз очевиден, берега не сошлись. Вот поэтому все и случилось. Почему Юрий Михайлович не видит? Тут загадка. Человек с таким опытом. Юрий Антонов на Ретро-ФМ в 15.15. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас ансамбль Олика, Шакира и Pet Shop Boys.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: У нас сертификаты на 5000 рублей, на 3000 рублей. Еще и термокружка Ретро-ФМ.
3: Ну, прям с такой подачей. Ты к нам в гости заходи, сертификат свой получи. Давай, давай, концерт ДК начинается.
4: А если нейросеть бы это видоизменила?

0: Первая смена.
1: Oh, yeah.
2: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: Реклама.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге.
3: В самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Эта мелодия или песня стала классикой вот прям при публикации, друзья. Ну, потому что название у нее такое классическое – «Ноктюрн». А в Москве уже половина четвертого. С новостями на РЕТРО-ФМ Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Детским сим-картам быть. Они защитят юных граждан от вредоносного контента и мошенников. Совет Федерации сегодня одобрил закон, который устанавливает механизм их оформления. Норма входит во второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству. Теперь родители смогут уведомлять операторов, если они передали оформленную на себя сим-карту детям. Кроме того, правительство отдельно установит правила оказания услуг связи по детским сим-картам. Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по факту атаки украинского беспилотника в Брянской области на пассажирский автобус с детьми из республики. МИД Беларуси назвал атаку терроризмом. Об этом же заявила и официальный представитель внешнеполитического ведомства нашей страны Мария Захарова. Напомню, сегодня ВСУ с помощью беспилотника атаковали автобус с детской футбольной командой из Беларуси. Госпитализировано 7 человек. На госуслугах может появиться сервис по подаче апелляций на ЕГЭ. О таких планах рассказал зам руководителя Рособорнадзора Игорь Круглинский. Сейчас для этого необходимо написать два заявления. Одно по месту учебы, другое в конфликтную комиссию. Это можно сделать на следующий день после официальной публикации баллов. Кстати, ранее сегодня сообщалось, что в этом году средний тестовый балл единого госэкзамена вырос. Больше стало и 100-бальников. Модернизация и обслуживание парков общественного транспорта, развитие инфраструктуры, подготовка кадров и обновление нормативно-правовой базы. Глава Минтранса Андрей Никитин рассказал сенаторам Совета Федерации о ключевых направлениях развития отрасли. Самым важным он назвал цифровую и технологическую трансформацию. К 1935 году 25% логистики в стране будет беспилотной. Санкт-Петербург станет безалкогольной столицей страны. Буквально на день власти города запретили розничную продажу спиртного на время проведения праздника выпускников «Алые паруса». В этом году он состоится там в ночь с 27 на 28 июня. Ожидается, что мероприятие соберет 66 тысяч выпускников из разных городов и стран. Основные события традиционно пройдут на Дворцовой площади и в акватории Невы. И о валюте на эту среду: доллар 72 рубля 14 копеек, евро 83,73. Пока все, а далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Поверьте, друзья, на звезды не зажигаются сами. Их зажигают те, кто знает, как это делать. И вот как зажигали звезды, расскажет нам Юрий Гурьянов в эту субботу, в том числе с часу до двух дня. Юрий Гурьянов будет рассказывать истории успеха тех исполнителей, которых мы любим, которые делали любимую нашу музыку. Будет ставить всем известные хиты и, что немаловажно, уникальные малоизвестные треки любимых исполнителей. В общем, пропустить это невозможно. Программа «Ю» по субботам, каждую субботу с часу до двух дня на Ретро-ФМ. Не пропустите.
1: Реклама. Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Слышишь этот ритм?
8: Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зивер, Мод, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefistv.ru. 16+.
9: Роняем цены на газ, на АЗС и Реком. Без компромиссов в качестве. Только чистое топливо и честный объем. Проезжайте больше, платите меньше. И Реком. Если газ, то у нас.
10: Вечеринка Ретро FM.
11: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
12: Лучшие танцевальные хиты
11: в неповторимом миксе.
12: Каждый день
11: ровно в 21.00.
10: Вечеринка Ретро
13: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Но, по моему глубокому убеждению, Джордж Харрисон один из лучших гитаристов минувшего столетия, но мало кто знает, что в душе он был садоводом. Сам хвастался, что посадил 10 тысяч деревьев. Верите или нет, друзья, решайте сами, но в нашем эфире он только что был, и это 100%. Джордж Харрисон на Ретро FM в 15.56. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня с любимой музыкой Ретро FM.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 18 градусов. Ветер южный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Яналиф». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Яналиф. Жилой комплекс на берегу Волги.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
2: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
3: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo.
3: 12+.
5: Телефон рекламной службы RetroFM 554-20.

0: И дуэт для Буши, песни из бриллиантовой руки. Ретро,
1: ретро FM. В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву

красною косим трын траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

0: Но если бы мы переводили, так сказать, это, название этой песни на мужской язык, звучало бы так: «Облом подкрался незаметно». А вообще, остановись на минутку. Это Сандра на Ретро-ФМ в 16 часов и 17 минут. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Рафаэла Кара, группа Hi-Fi, дуэт Roxette совсем скоро.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9.45 на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: Здравствуйте, я ваш тетя. Если помните, тетушка Чарли переживал, что донов Педро много. А вот у нас на Ретро-ФМ Педро единственный неповторимый. Он, как вы уже догадались, от самой Рафаэла Кары. В Москве 5:30. С новостями на Ретро-ФМ Игорь Акулов. День добрый.
1: Антон, приветствую всем. Добрый день. Совет Федерации одобрил закон о лицензировании розничной оптовой торговли табаком, вейпами и никотиносодержащей продукцией. Лицензии на оптовую торговлю будет выдавать Росалкоголь-Табак-контроль на розничную региональные власти. Срок действия лицензии до 5 лет. С 1 марта следующего года торговля без лицензии будет запрещена. Для получения розничной лицензии с 2028 года потребуется торговая точка не менее 5 квадратных метров. Закон также запрещает продажу вблизи образовательных учреждений. Глава МИД Сергей Лавров подтвердил готовность России содействовать урегулированию иранского кризиса, опираясь на уникальный опыт и компетенции. Об этом он заявил в телефонном разговоре с иранским коллегой Аббасом Аракчи. В МИД России отметили неизменную готовность Москвы к оказанию помощи в урегулировании ситуации. Ранее Иран и США подтвердили завершение работы над меморандумом, который будет подписан 19 июня в Швейцарии. Документ предполагает завершение военных действий на всех фронтах. Стороны также договорились о снятии морской блокады. Депутаты предложили заменить штрафы за первые незначительные нарушения предупреждениями, чтобы снизить административное давление на граждан и малый бизнес. Секретарь Генсовета Владимир Якушев привел пример из Росстата, который штрафует за нераспределение данных даже при первом нарушении, хотя закон этого не требует. По словам депутатов, такие штрафы не приносят ощутимых доходов в бюджет, но создают сложности для людей. Расходы государства на судебные процессы часто превышают суммы самих штрафов. Почти 2000 выпускников получили 100 баллов за ЕГЭ по русскому языку в этом году. Об этом сообщили в комиссии по разработке контрольных измерительных материалов. Основной период ЕГЭ стартовал 1 июня с экзаменов по истории, литературе и химии. Русский язык выпускники сдавали 4 июня. Первые результаты начали приходить уже 13 числа. По предварительным подсчетам, число 100-бальников в этом году приближается к 2000, однако окончательные итоги экзаменационной кампании будут подведены после завершения всех проверок и апелляций. И астероид в главном поясе между Марсом и Юпитером получил имя первой ракетки мира итальянского теннисиста Яника Синнера. Объект, который открыли 10 марта в 2003 году, теперь официально называется Яник Синнер. Инициатива принадлежит астрономам, которые хотели отметить не только спортивные достижения Синнера, но и его стойкость, честную игру и преданность своему делу. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 72 рубля и 14 копеек, евро 83 рубля и 73 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Даже если вечер удался, утро все равно может и даже обязано быть добрым, друзья. Но я лично так считаю. Но правда, здесь нужно уточнить. Для того, чтобы оно действительно было по-настоящему добрым, нужно, конечно, слушать первую смену на Ретро-ФМ. Завтра с 7 до 11 нас, как всегда, ждут игры с классными призами, новости, темы для обсуждения, шутки от Саши Светлова и Риты Субботиной и, конечно, любимая музыка. А в эту пятницу в гости к первой смене придет еще и эстрадный певец Авраам Руссо. В общем, не проспите, не пропустите. С 7 до 11 первая смена на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 7 баллов. Серьезные пробки. Пробки вас ждут на улице Тихорецкой от Алебастровой до Технической, на Оренбургском проезде от Фермского шоссе до Проспекта Победы и на Фермском шоссе от Тульской до Оренбургского проезда. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-1».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Оренбургский тракт 209-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
8: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Где участок выбрать?
12: Какой фундамент?
11: Какой кирпич?
12: Сколько это вообще стоит?
13: Можно проще.
14: Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
15: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
16: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

0: Как чаще всего повторяют в Третьяковской галерее. О, это ж вот это вот. А вот спорим, друзья, что название этой песни Альбан и Рамина Пауэр вы не знаете. Ну, вернее, раньше не знали, теперь, конечно, будете. Запоминайте. Ламоре, красота-то какая! 16:56 столицы. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго вечера с любимой музыкой Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 21 градус. Ветер юго-западный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Ищите идеальное место для вашего бизнеса? Коммерческие помещения в жилом комплексе «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Первая линия. Отдельный вход и удобные подъездные пути. От 230 тысяч рублей за квадратный метр. Дом сдан. Рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в Диалог Авто. Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектации и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК Диалог Авто на Декабристов 79. Не оферта.
6: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
7: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
8: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи, детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
9: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: За летом и подарками в Аквазаре. Акваззаврию. Стильный динобрелок в подарок каждому ребенку с билетом на полный день. Аквапарк Аквазаврия на Гафури 46. Подробности акции и сроки ее действия по телефону 843-5700-900-0+.
11: УАО «РЖД» предлагает к аренде нежилые помещения на втором этаже здания пригородного вокзала «Казань» общей площадью 115 квадратных метра под организацию общественного питания, расположенные по адресу город Казань, улица Привокзальная, дом 1, корпус 2. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7-910-790-09-25.
1: Интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. 12+.

Ну, честно говоря, я слабо представляю, где в те годы школьники умудрялись раздобыть розы, да еще розовые. Насколько я помню, ассортимент для учеников в конце 80-х ограничивался гвоздиками, ну и раньше гладиолусами, но те уже ближе к Дню знаний появлялись.

0: 17 часов и 17 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро FM Ингрид, Владимир Высоцкий и Лейтбэк.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
2: Дорогие друзья, на этой неделе вспомним о легендарной четверке группе Beatles. Узнаем, как все начиналось, как появлялись любимые хиты и при чем тут омлет. Расскажу в эту субботу в 13:00.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро FM.
3: Реклама.
4: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
8: Срочно, чулетечка, заказы горят.
9: Помогите найти зубастого продажника.
10: Мне очень нужен четкий программист.
11: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
12: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
13: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
14: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
15: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
16: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».

0: 22 января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
2: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. 12+.

едет, я скажу. По-польски прошу, пани, прими таким, как есть. Не буду больше петь, но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за

mundo avec moi. Suis mes pas, suis mes pas.

0: Когда мужчина ведет, а женщина ведется, вот это, собственно, и называется танго, друзья. Хотя, чем это отличается от отношений, в общем, наверное, ничем. Это Ингрид была у нас только что.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 17 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. МГУ имени Ломоносова признан лучшим вузом России. Об этом сообщается на сайте рейтинговой группы РАЭКС. В первую тройку также вошли Бауманский университет и Московский физико-технический институт. Далее расположились Санкт-Петербургский государственный университет и МИФИ. Всего в список лучших попали вузы из 30 регионов. При этом больше половины первой сотни заняли университеты Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга. При оценке учитывали качество преподавания, ресурсы вузов и востребованность среди абитуриентов, пишут ведомости. По данным Минэкономики Республики Татарстан, в регионе продолжается формирование реестра креативной экономики. Включение в него дает право на получение мер господдержки по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Войти в реестр могут предприниматели, юридические лица со штатом до 5 сотрудников и самозанятые, работающие в области креативной экономики. Реклама, дизайн, медиа, IT-разработка, мода и другие творческие направления, пишет «Московский комсомолец». В Казани 17 июня скорректируют схему движения автобусных маршрутов номер 5, 43 и 77. В этот день автобусы будут следовать по улицам Островского, Татарстан и Тукая в обоих направлениях. Изменения связаны с ограничением движения транспорта по мосту через озеро Кабан на улице Назарбаева. Перекрытие улицы вводится в связи с проведением саммита «Россия-АСЕАН», сообщает портал мэрии Казани. На железнодорожной станции «Казань-1» вводятся временные изменения в организации работы и обеспечении безопасности пассажиров в дни саммита «Россия-АСЕАН». С 17 по 19 июня для посадки и высадки пассажиров задействованы перрон и пассажирская платформа номер 5. Для разделения потоков пассажиров пригородных поездов сообщением «Казань-1» аэропорт и поездов дальнего следования установлены временные ограждения. Попасть в зону отправления и прибытия аэроэкспрессов можно через пункты досмотра, сообщает портал мэрии Казани. И в завершение курса валют на сегодня. Доллар 72 рубля 14 копеек, евро 83 рубля 73 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. Ретро-ФМ. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Делаем, что хотим, друзья, но потому что лето на дворе. Не особо солнечное, конечно, но ведь лето, это уже немало. Вы слушаете Retro FM, совсем скоро у нас Майкл Джексон, песня из трех мушкетеров и Ace of Base в Москве 17:42.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 8 баллов. Очень серьезные пробки. Пробки вас ждут на Фермском шоссе от Тульской до Оренбургского проезда, на улице Тихорецкой от Алебастровой до Технической и на проспекте Победы от Зорги до Оренбургского проезда. Это вся информация о пробках Казани. Ретро FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-1».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Оренбургский тракт 209-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке в кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Retro FM для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
9: Заправляешься на АЗС или ком. Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС или ком. 790 километр трассы М7.
10: Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элбин», Санкт-Петербург, ОГРН 117-784-728-3866.
11: Летние скидки в Яхонт до минус 70%. И шок-цена от 6800 рублей за грамм золота 585-й пробы. Пусть это лето будет ярче вместе с Яхонт.
12: Сроки акции с 29 мая по 30 июня. Количество товаров ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.
13: Шоу «Дорогие гости»
14: на Ретро-ФМ.
13: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
14: Воскресенье, час дня.
13: Подробности на retrofm.ru.

0: Как любит повторять в полиции, даже у самого плохого человека можно найти что-нибудь хорошее, особенно если его тщательно обыскать. На плохой бэд, так называется эта песня Майкла Джексона, 17:56 в столице. Меня зовут Антон Веселов, всем доброго вечера, друзья, с любимой музыкой Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Казань, для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 21 градус. Ветер юго-западный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Октаж Инвестстрой».
4: Сделайте правильный шаг к безопасности вашего автомобиля уже сегодня. Ваше машиноместо в сданном многоуровневом паркинге жилого комплекса «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Современная система видеонаблюдения, круглосуточная охрана и всего от 620 тысяч рублей. Рассрочка от застройщика. Машиноместо в жилом комплексе «Алтын-Яр». Дом сдан. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
6: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар Знань». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Изысканный ресторан у вас дома, в офисе и даже на даче. Вкусное халяль-меню с красивой подачей. Берем заказы даже за 2 часа до прихода гостей. Звоните 203-45-00. Кейтеринг Айгуль Усмановой.
9: ИП «Усманов ММ». ОГРНП 31-80-28-00-11-88-67.
10: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Служба по контракту. Заработай до 7,5 миллионов рублей в год. Без посредников. Честные выплаты. Есть по отношению. Обучим. 8-800-222-59-00. Звони. Все твои проблемы с долгами и документами решим мы.
1: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+. Ретро-ФМ.

Теперь сижу я рот разинув, сижу я рот разинув. Когда выходишь ты к доске, не знаю, что с тобой случилось, но точно знаю лишь одно: ты чудом вдруг переменилась, ты вдруг переменилась.

0: Одна моя знакомая, самый прекрасный день в моей жизни, это была ночь. Но у нас с вами пока что вечер, ну пусть он будет как минимум не скучным, друзья. Тем более, что, как говорит другой мой знакомый, среда пришла, неделя прошла. 18.17 в столице, меня зовут Антон Веселов, впереди на Retro FM Крис Норман, Бит Квартет Секрет и Гибсон Браверс.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: У нас сертификаты на 5000 рублей, на 3000 рублей. Еще и термокружка Ретро-ФМ.
3: Ну, прям с такой подачей. Ты к нам в гости заходи, сертификат свой получи. Давай, давай, концерт ДК начинается.
4: А если нейросеть бы это видоизменила?
5: Первая смена.
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
6: Реклама.
7: Все инструменты.ру для профессиональных закупок, для поставок,

0: без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
2: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
7: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.

0: опыт показывает, что, разбирая старые вещи в шкафу, можно найти много хорошего. И семь раз кота. Вот, кстати, может, песня как раз о кошках и котах. Кстати, называется она «Ночные охотники».
1: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 18 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. Раздел о финансовой грамотности «Семья в экономике» появился в пособиях по обществознанию для 9 классов. Ранее Минпросвещение России включило данный учебник в федеральный перечень. Планируется, что его начнут использовать в российских школах с 1 сентября текущего года, сообщает ТАСС. В учебнике объясняется, как происходит бесконтактная оплата. Особое внимание в пособии уделено правилам безопасности. Учебник также напоминает, что нужно делать в случае хищения средств. В столице Татарстана на саммите России-АСЕАН, приуроченном к 35-летию установления отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, лидеры двух сторон намерены обсудить текущее состояние взаимодействия и определить новые направления сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах. По итогам встречи планируется подписать 4 совместных документа, включая Казанскую декларацию и комплексный план действий России-АСЕАН, который задаст приоритеты взаимодействия на ближайшие годы, пишет ТАСС-центр. На железнодорожной станции «Казань-1» вводятся временные изменения в организации работы и обеспечении безопасности пассажиров в дни саммита России-АСЕАН. С 17 по 19 июня для посадки и высадки пассажиров задействованы перрон и пассажирская платформа номер 5. Для разделения потоков пассажиров пригородных поездов сообщением «Казань-1 аэропорт» и поездов дальнего следования установлены временные ограждения. Попасть в зону отправления и прибытия аэроэкспрессов можно через пункты досмотра, расположенные в главном здании вокзала и на восточном турникетном комплексе, сообщает портал мэрии Казани. В субботу, 20 июня, на бульваре Акчачакляр пройдет третья встреча волонтерского проекта «Парковые герои». Участники встречи вместе с декораторами одной из дизайнерских студий города очистят и покрасят шахматные столы. Казанцев будут ждать в 10 часов по адресу улица Абсолямова, 44Б. Необходима предварительная регистрация, сообщает портал мэрии Казани. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 72 рубля 14 копеек, евро 83 рубля 73 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. Ретро-ФМ. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Ну, все знают ингредиенты оливье, там колбаса, яйца, горошек. А вот ингредиенты хита – это тайна, друзья. Кто-то говорит про талант исполнителей, кто-то про продюсера. А мы-то знаем правду. С программой «Ю» по субботам и вы узнаете, что на самом деле происходило в студии великих, и услышите, возможно, те треки, которые никогда не слышали. Но уже в эту субботу услышим про квартет «Битлз», друзья. С часу до двух дня программа «Ю» на Ретро-ФМ. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. Не пропустите!
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 8 баллов. Очень серьезные пробки. Пробки вас ждут на Фермском шоссе от Тульской до Оренбургского проезда, на улице Тихорецкой от Алебастровой до Технической и на проспекте Победы от Зорги до Оренбургского проезда. Это вся информация о пробках в Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-1».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Хавейл FC-MIX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Хавейл «Канавто». Оренбургский тракт 209-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Хавейл FC-MIX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
8: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
10: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
11: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
12: Утреннее шоу.
13: Первая смена.
12: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
13: Ретро-ФМ.

одному. Я был не нужен никому. И по ночам старинный книг листал страницы. Чужое счастье я листал, а своего не замечал. Подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола,

0: ангельские голоса, но отнюдь не ангельские страсти были в их жизни. Ведь они были не просто красивым вокальным дуэтом, а семейной парой. Альбана и Рамина Пауэр на РТРФМ в 18.56. Меня зовут Антон Веселов. Прощаюсь с вами, друзья, до завтра. Далее на РТРФМ встречайте Тимур Соколов буквально уже через несколько минут.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 21 градус. Ветер юго-западный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
4: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88», в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в Диалог Авто. Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК Диалог Авто на Декабристов 79. Не оферта.
6: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
7: Новый Джетур за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Джетур при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто. Ведь

0: электричество строго ограничено. Jetour Dialog Auto. На декабристов.
1: Стоимость указана за автомобиль Jetour Dashing 2026 года выпуска в комплектации комфорт.
0: Не оферта.
2: За летом и подарками в Аквазаврию. Стильный динобрелок в подарок каждому ребенку с билетом на полный день. Аквапарк Аквазаврия. На Гафури 46. Подробности акции и сроки ее действия по телефону 843-5700-900+.
3: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Служба по контракту. Заработай до 7,5 миллионов рублей в год. Без посредников. Честные выплаты. Есть по отношению. Обучим. 8-800-222-59-00. Звони. Все твои проблемы с долгами и документами решим мы.
6: Любимой музыки много не бывает.
7: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
6: И включай интернет-потоки Retro FM.
7: 15+.
6: Retro FM.

0: Ну, я думаю, что если была печаль, то после этой песни ее как ветром сдуло, и осталась только радость от прекрасного творчества маэстро Юрия Антонова. Далее радости музыкальных на ретро-ФМ будет еще больше, хотя бы потому, что впереди нас ожидают веселые ребята. Ну, тут по названию группы все понятно. Также послушаем доктора Албана, который, как всегда, плохого не посоветует и подлечит нашу безмотавшуюся после рабочего дня душу. Ну и Modern Talking еще появится, и пожелают всем нам классного вечера. Я, кстати, тоже это делаю с огромным удовольствием. Тимур Соколов у микрофона. Всем привет. До полуночи будем вместе.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9.45 на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите

0: Тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
1: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.

0: квартиру сниму на суточный ром.
1: 6+.
2: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге,
4: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
6: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.

0: Да, в наш цифровой век и письма соответствующие. Одним эмодзи в телефоне можно заменить целое письмо, выбрав по настроению эмоции. Но приятные встречи, живое общение, теплый любящий взгляд родного человека никто не отменял. Так что встречайтесь как можно чаще с друзьями, с родными, с близкими, и будет вам настоящее человеческое счастье. Ну а мы встречаем Игоря Акулова, 19.30, столица, время новостей на Ретро-ФМ. Игорь, приветствую.
1: Тимур, приветствую. Всем добрый вечер. В Рособорнадзоре сообщили, что утечек экзаменационных материалов до проведения ЕГЭ в этом году не было. Замглавы ведомства Игорь Круглинский также отметил, что обработка результатов идет с опережением графика. Результаты по литературе, истории и химии направили в регионы на 2 дня раньше срока. Сегодня вечером завершится загрузка результатов ЕГЭ по русскому языку в региональные системы. Данные также появятся на госуслугах. Напомню, что основной период стартовал 1 июня. Экзамены продлятся до 19 июня, не считая резервные дни. Первые результаты участники начали получать в этот понедельник. Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив будет полностью открыт для судоходства в ближайшие день-два. По его словам, он уже частично открыт, а цена на нефть почти вернулась к докризисному уровню. США и Иран подпишут меморандум о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии. Иран уже начал перевозку нефти через пролив впервые за 2 месяца. Дональд Трамп предупредил, что если Тегеран не будет соблюдать договоренности, США вернутся к бомбардировкам. Суд Москвы запретил сайты, предлагающие услуги по подмене номера телефона и искажению голоса. Клиентам таких сервисов гарантировали анонимность, но в суде подчеркнули, что пользователи нарушают закон, а подменные номера могут использоваться для ложных сообщений, например, о терактах и других преступлениях. Ранее в МВД предупреждали о схемах мошенничества с голосовым подтверждением, где злоумышленники создают иллюзию уже случившегося инцидента и вводят жертву в панику. Единый базовый курс по беспилотным транспортным системам ведут в транспортных вузах России с 1 сентября этого года. Об этом сообщил глава Минтранса Андрей Никитин. На флагманом преобразовании станет Российский университет транспорта, который участвует в формировании новой модели инженерного образования по указу президента. На его базе разрабатываются новые специальности и программы в области интеллектуальных транспортных систем, цифровых технологий и искусственного интеллекта. И в Париже не смогли продать на аукционе клатч из шкуры тираннозавра. Ее вырастили в лаборатории из коллагена бедренной кости динозавра. Лот оценивался в 300-500 тысяч евро, но ставки не поднялись выше 150 тысяч долларов и сумку не продали. Организаторы признались, что им пришлось придумывать цену, так как подобных прецедентов не было. Будущее уникального экземпляра пока не определено. Переговоры с частными коллекционерами продолжаются. Материал на 100% органический, в отличие от веганской кожи, которая состоит частично из пластика. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 72 рубля и 75 копеек. Евро будет торговаться на отметке 84 рубля и 34 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Тимур Соколов и ваша любимая музыка. Всем хорошего вечера.

0: Ну, я думаю, для того, чтобы доказать и выразить свою любовь, не обязательно целовать песок. Тем более, не всегда его найдешь под рукой, да и под ногой тоже. Достаточно будет приготовить вкусный завтрак для своей второй половинки и встретить утро вместе в правильной, хорошей, классной компании. Шоу «Первая смена», к примеру, подойдет идеально. Саша Светлов, Рит Субботина сделают ваше утро фантастически приятным и добрым. Так что просыпайтесь в компании Retro FM каждый день с 7 до 11. И утро ваше будет легким и прекрасным. А в предстоящую пятницу оно будет еще и очень горячим, потому что в гости к ребятам пожалует Авраам Руссо. Не пропустите.
1: Реклама. Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит у дома» и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
3: Служба по контракту заработает до 7,5 миллионов рублей в год. Без посредников. Честные выплаты. Есть по отношению. Обучен. 8 800 222 59 00. Звони. Все твои проблемы с долгами и документами решим мы.
1: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554 20.

0: guys only been in movies. Пока, да, Сиси Кейч ищет идеального парня на киноэкранах, мы с вами проводим идеальный вечер в компании Retro FM и продолжим это делать уже в новом музыкальном часе. 19.56 столицы. С вами Тимур Соколов. Всем плавленный привет.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 21 градус. Ветер юго-западный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Вот и строится уже четвертый дом жилого комплекса «Алтын-Яр». И со скидкой 700 тысяч рублей до конца августа. Дом мечты на берегу озера «Средний Кабан» с многоуровневым паркингом, собственным бульваром и площадками для отдыха и спорта. «Алтын-Яр». ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000. Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
1: УАО РЖД предлагает к аренде нежилые помещения на втором этаже здания пригородного вокзала «Казань» общей площадью 115 квадратных метров под организацию общественного питания, расположенные по адресу город Казань, улица Привокзальная, дом 1, корпус 2. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25. Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554 20.

0: Kissing a Fool, песня Джорджа Майкла, идеально подчеркивает настроение этого вечера. И я не про поцелуй сейчас говорю, хотя хотелось бы, конечно. Я про простой обычный человеческий отдых после тяжелого рабочего дня под красивую спокойную музыку. И такой музыки на Retro FM будет еще очень много. Так что, как говорится, отдыхаем хорошо, друзья. Джо Кокер из той же оперы. Через пару минут. Всем приятного и доброго вечера.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. Дорогие друзья, на этой неделе вспомним о легендарной четверке группе Beatles. Узнаем, как все начиналось, как появлялись любимые хиты и при чем тут омлет. Расскажу в эту субботу в 13.00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Радио Хаб. Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале. Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения.

0: всех, Pretty Woman. Я сегодня приглашаю 21 час на вечеринку Retro FM. Потанцуем, зажжем и, как всегда, классно проведем время под лучшие диско-хиты, проверенные временем. Так что в 9 вечера жду всех. Не опаздывайте. Ну и по традиции, без опозданий, на Retro FM новости в студии Игорь Акулов. Приветствуем.
1: Тимур, приветствую. Всем добрый вечер. Президент Владимир Путин дал торжественный прием в честь глав делегации участников саммита «Россия-АСЕАН» в Казани. Церемония официальной встречи прошла в Государственном академическом театре имени Галиаскара Камала. В мероприятиях принимают участие лидеры Брунея, Филиппин, Вьетнама, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Сингапура, Таиланда и Восточного Тимора. Индонезию представляет министр иностранных дел. Также присутствует генеральный секретарь ассоциации. Саммит приурочен к 35-летию отношений России и АСЕАН. В Госдуме назвали справедливую цену аренды жилья. Она должна составлять 30-35% общего дохода семьи. Об этом заявил зампред комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксиненко. По его словам, такая нагрузка позволяет не только оплачивать квартиру, но и откладывать средства, совершать крупные покупки и улучшать жилищные условия. Если на аренду уходит около 40%, нагрузка становится высокой, а при 50% и выше возникают серьезные риски для семейного бюджета. Депутат добавил, что рост предложений жилья способствует формированию более справедливых цен. В России 17 политических партий имеют право участвовать в предстоящих сентябрьских выборах. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Всего зарегистрировано 20 партий. По ее словам, это свидетельствует о естественном отборе и качестве партийного участия в политической жизни. Со вчерашнего дня стартовала избирательная кампания по выборам депутатов Госдумы 9-го созыва. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября. Премьер-министр Таиланда заявил о готовности принимать больше туристов из России. Сейчас страну ежегодно посещают около 2 миллионов россиян, но потенциал для дальнейшего роста огромен, отметил глава правительства. Бангкок рассчитывает расширять сотрудничество, в том числе в сфере оздоровительного и медицинского туризма. Ранее МИД Таиланда назвал страну безопасной для российских путешественников. Форум проходит в рамках саммита, приуроченного к 35-летию отношений России и АСЕАН в Казани. И в Узбекистане в государственных организациях завтрашний рабочий день начнется на 2 часа позже, в 10 утра по местному времени. Все из-за дебютного матча национальной сборной на чемпионате мира. Узбекистан впервые в истории выступит на Мундиале. Первый матч против Колумбии начнется в 5 утра по Москве. Команда также сыграет с Португалией и Республикой Конго. Вообще чемпионат мира 26 года проходит в США, Канаде и Мексике с участием 48 команд и завершится 19 июля. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 72 рубля и 75 копеек. Евро 84 рубля и 34 копейки. Это пока что все. Далее на Retro FM с вами Тимур Соколов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Это Дарио Джи, «Карнавал де Пари». Актуальная песня. «Карнавал в Париже» действительно идет вот в эту самую минуту и посвящен он победе сборной Франции в первом матче чемпионата мира над сборной Сенегала. Мбаппе и компания, напомню, выиграли со счетом 3-1. Из Франции в Японию мы с вами отправимся через пару минут. Послушаем в очередной раз местную байку про Чио Чио Сан от Кармен. Кстати, японская сборная тоже радует своих болельщиков. Сыграть с голландцами в ничью – это достойно похвалы.
1: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Жарко! В «Диалог авто» еще жарче! Весь июнь ликвидация большого склада «Хавейл» и «Чанган» по спеццене. А еще розыгрыш подарков на 1 000 000 рублей в честь дня рождения компании. Ждем в «Диалог авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Акция действует с 18 мая по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
4: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
5: Нет.
4: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премиум Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
6: За летом и подарками в Аквазаврию. Стильный динобрелок в подарок каждому ребенку с билетом на полный день. Аквапарк Аквазаврия на Гафури 46. Подробности акции и сроки ее действия по телефону 843-5700-0+.
7: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
8: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
7: Каждое воскресенье в час дня
8: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
7: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
8: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
7: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
8: Подробности на сайте retrofm.ru.
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20.
8: «Ретро-ФМ».

0: Эта группа Joy задается вопросом, где же носит эту неуловимую Валерии? Ну а ответ прост. На вечеринке RetroFM, которая стартует уже через...
1: RetroFM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на RetroFM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 21 градус. Ветер юго-западный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Освободите жилое пространство в квартире. Даже небольшая площадь подарит новые возможности для хранения. Выгодные цены на кладовые помогут сделать вашу квартиру просторнее. Жилой комплекс «Алтын-Яр». Кладовые от 2 квадратных метров. Пожарная сигнализация и надежные двери. Дом сдан. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
5: «Тренди.рф».
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
10: Где участок выбрать?
11: Какой фундамент?
10: Какой кирпич?
11: Сколько это вообще стоит?
12: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
13: Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.
14: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: Ла-ла-ла-ла-ла. Один из тех хитов, которые не имеют срока давности, а все потому, что однажды этот трек наделал столько шума, что до сих пор откликается приятными воспоминаниями в сердце и не менее приятной болью в коленях от безудержных танцев под него на всех мировых танцполах. ATC и Super Turbo Hydro Mega Ultra Hit Around the World на вечеринке Retro FM. И это только начало, друзья. Дальше будет еще горячее. Скоро продолжим танцевать. Никуда не уходите. Впереди Кеймару и Blue System, Cher и Dire Straits, а еще два Андрея, Державин и Губин.
1: Реклама.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Harlem Desire. Все желания сводятся к одному. Танцы, танцы, еще раз танцы. Это наш девиз на ближайшие 2.5 часа. Танцуем, зажигаем, отдыхаем под лучшие диско-хиты, проверенные временем. Далее здесь Хит Хантер и Владимир Пресняков, а чуть раньше легенды мировой танцевальной сцены Снэп и суперхит Power. Не пропустите, уже скоро.
1: Реклама. Медел — это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520 20 20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в Диалог Авто. Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК Диалог Авто. На Декабристов 79. Не оферта.
4: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
5: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
6: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена.
10: Ретро-ФМ. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: настоящую революцию на нашем импровизированном танцполе устраивает команда HitHunter и завершает первый час вечеринки RetroFM. Но не расстраиваемся, через пару минут продолжение следует.
1: RetroFM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на RetroFM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 21 градус. Ветер юго-западный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Яналиф». Застройщик ООО «СЗПСК СМУ-88».
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Яналиф. Жилой комплекс на берегу Волги.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Если вы слышите зажигательный детский вокал в припеве, знаете, это визитная карточка музыкального проекта под названием Baby's Gang, который украсил своим появлением наш зажигательный живой микс танцевальной музыки. Далее с нами Шурай, Богдан, Цитамир, а еще Art of Noise и Бананарама. 22:19 в столице. Продолжаем танцевать и наслаждаться этим прекрасным летним вечером.
1: Реклама.
2: Вечное премиальное обслуживание «Альфа Онли» от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа Онли». АО «Альфа-банк».
3: «Альфа-банк» поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в «Альфа-банке»,

До 30 июня инвестируйте не просто выгодно, альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: Ну, вообще, конечно, просить кого-то вставать в 11 часу вечера идея сомнительная, если только вы не собираетесь на танцы. Да и то, зачем куда-то ходить, друзья, если каждый день с 21 до полуночи мы приносим вам танцы на дом. Вечеринка Ретро FM в самом разгаре. Продолжаем танцевать. Впереди Silence, около Сергей Чумаков, а чуть раньше Ace of Base. Уже через пару минут.
1: Реклама. Медел — это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
4: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города.
5: Получите выгоду в июне до 500 тысяч рублей. Подробности в Geely Dialog Auto на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Выгода предоставляется по программе обмена авто и действует до 30 июня 2026 года.
6: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от СМУ-88, в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на СМУ-88.ру.
7: Заправляйся снова выгодно. На АЗС «Иликом» снижение цен на топливо без компромиссов по качеству. Заезжай и убедись сам. АЗС «Иликом». Вечеринка
8: Ретро FM. Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Ретро FM.
9: Ретро FM.

0: Вот она, порция настоящего диска настроения от классиков жанра. Да, Silent Circle ставит красивую точку в этом часе. Но танцы продолжатся в следующем. Это вечеринка Ретро FM. Меня зовут Тимур Соколов. Всем пламенный танцевальный привет.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 21 градус. Ветер юго-западный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Ищите идеальное место для вашего бизнеса? Коммерческие помещения в жилом комплексе «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Первая линия. Отдельный вход и удобные подъездные пути. От 230 тысяч рублей за квадратный метр. Дом сдан. Рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Новый Джетур за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Джетур при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто. Ведь количество строго ограничено. Джетур Диалог Авто на декабристов.
2: Стоимость указана за автомобиль Джетур Дэшинг 2026 года выпуска в комплектации Комфорт.
1: Не оферта.
3: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
4: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
5: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в Диалог Авто. Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК Диалог Авто на Декабристов 79.
1: Не оферта.
6: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
7: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
10: Летние скидки в Яхонт до минус 70%. И шок-цена от 6800 рублей за грамм золота 585 пробы. Пусть это лето будет ярче вместе с Яхонт.
11: Сроки акции с 29 мая по 30 июня. Количество товаров ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.
12: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

0: Да, в компании Retro FM возможно все, даже попасть на бразильский карнавал. Ну, а почему бы нет? Дальше будет еще жарче, чего только стоит хит «Мистер Секс Убит» от румынской красотки Александры Стен. Услышим его уже совсем скоро. Это вечеринка Retro FM. Меня зовут Тимур Соколов. Всем привет. Всем танцы.
1: Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится. We'll be right back.

0: Классика танцевальной культуры Mighty Dive Cats, ну или просто Fatboy Slim, или еще проще Norman Cook с легендарным хитом Magic Carpet Ride, который сегодня является вишенкой на торте нашей вечеринки. Одна из лучших работ, появление которой всегда делает вечер незабываемым. Продолжим далее в компании Mojo и Натальи Ветлицкой, ну и Boney M еще появится.
1: Реклама. Жарко. В диалог авто еще жарче. Весь июнь ликвидация большого склада Хавейл и Чанган по спеццене. А еще розыгрыш подарков на 1 000 000 рублей в честь дня рождения компании. Ждем в диалог авто на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Акция действует с 18 мая по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта. Выиграйте скутер и другие призы от Магнит. С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой Магнит Плюс и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах Магнит у дома и Моя Цена в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
2: Шоу «Дорогие гости»
3: на Ретро-ФМ.
2: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
3: В воскресенье, час дня.
2: Подробности на retrofm.ru.
4: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554 20.

0: Винас, легендарная работа от коллектива Shocking Blue сегодня завершает не только вечеринку Red FM, но и весь день. Да, друзья, среда подошла к финалу, да, это значит, что нам с вами пора прощаться. Далее здесь Дмитрий Майоров, ну а я, Тимур Соколов, говорю вам пока и до завтра.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 21 градус. Ветер юго-западный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Сделайте правильный шаг к безопасности вашего автомобиля уже сегодня. Ваше машиноместо в сданном многоуровневом паркинге жилого комплекса «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Современная система видеонаблюдения, круглосуточная охрана и всего от 620 тысяч рублей. Рассрочка от застройщика. Машиноместо в жилом комплексе «Алтын-Яр». Дом сдан. 216-69-69.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Tenet Dialog Auto или на сайте tenetdialogauto.ru.
1: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554 20.

0: устали, отдохните. Как вариант, поленитесь. Лень тоже может быть полезной, как защита от переутомления, от странных отношений, глупых ошибок. Ладно, таких мыслей перейдем к более интересным музыкальным с ними на горизонте Ретро-ФМ. Абба, Дайр Стрейтс. И также вспомним песню из «Кавказской пленницы». В столице 0 часов 41 минута.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Вечеринка.
2: Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Ровно в 21.00. Вечеринка «Ретро-ФМ».

Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах,

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три.

как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

песню назовешь, так она себя и проявит, покажется своих лучших сторон на музыкальных просторах. Ну, по крайней мере, по обеих этой истории с упоминанием The Winner, победителем. Подобная теория, скажу, клеится. Сингл стал одним из главных достижений группы, возглавив чарты во многих странах и став первым номер один группы в Великобритании 78 года. Возвращаемся с вами в наше нынешнее настоящее, в столице 0 часов 56 минут. Скоро на Ретро-ФМ ответится немало других легенд.

чтобы не сдуло ветром, нужно, конечно, хорошенько есть за маму и за папу. Но на сладкое лучше не налегать, особенно в жаркий сезон, если не хотите быть чересчур, что ли, лакомым кусочком для комаров. Просто тут специалисты утверждают, что сладкоежки признаны ходячей мишенью для этих кровопийц. Насекомые ориентируются на вещества, которые выделяет организм из-за избытка простых углеводов. Если что, будьте в курсе. В столице час 18 минут прям по курсу на Ретро-ФМ, разумеется, музыкальному. Смоки, Виктор Салтыков, Татьяна Овсиенко и Билинда Карлайл.

0: Спасите, помогите. Безумная одержимость, бывшая половинка. До хорошего все же, наверное, не доведет. Герою этой музыкальной истории, Modern Talking, ну, явно необходима помощь специалиста. Специалист, наверное, по делам любовным. В столице час 42 минуты. Это Retro FM, это музыкальная история творения статус-кво и Демиса Русоса на ближайшее.
1: Retro FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Retro FM. Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости».
2: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

года плохая погода, полгода совсем никуда, полгода плохая погода, полгода совсем никуда, никуда, никуда нельзя.

Здесь и сейчас статус-кво на Retro FM. Несмотря на то, что группа завершила масштабные всемирные гастроли, фронтмен коллектива Фрэнсис Росси не прекращает творческую деятельность. Его статус активен. Не так давно, в этом году, выпустил сольный альбом. Найдете его везде, где возможно, на всех музыкальных площадках. Здесь на Retro FM. Далее для нас найдутся, отыщутся и другие музыкальные легенды. Никуда не разбегайтесь. Столица, час 56 минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Лишняя синева, но явно не к лицу ни девочкам, ни мальчикам. Для профилактики незабываемо хорошенько отдыхать, вовремя отсыпаться, чтобы подобные оттенки не омрачали наш облик для окружающих. Столица 2 часа 17 минут. Из наших музыкально-обаятельных, привлекательных лиц уже впереди на подходе на Ретро FM Смоки и Роксет, они как минимум.

0: Один из главных инструментальных хитов латвийского синти-поп-коллектива «Зодиак». Прямо сейчас на RetroFM. В свое время ребята активно использовались советским кинематографом. Их можно было услышать в таких фильмах, как «Пасека», «Самая обаятельная, привлекательная», «Карнавал» и других лентах. В столице 2 часа 42 минуты. Далее музыкально не ускользнут от нашего с вами внимания Сандра, Владимир Высоцкий и Тайпа «Они на подходе».
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.

Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома.

ночью и днем, или наоборот, и днем, и ночью. Для нас и с нами только проверенные временем истории на Ретро FM. И так, разумеется, будет и далее, но, как говорится, не верьте на слово, проверяйте это лично. В столице тем временем 2 часа 56 минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.